Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Русский блок» радио «Овозе Тоджик». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Адулат Азизова и ведущая программы Ятахмина Амонова и Мутабари Нумунджо. Дорогие друзья, ну сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса событий в этом выпуске. Рассмотрены проекты в сфере солнечной энергетики в Таджикистане. В Душанбе обсуждены вопросы развития городской транспортной системы. Караван «Матери Единства» посетит Яванский район. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Строительство солнечных электростанций обсудили 15 июня в Душанбе министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума и вице-президент компании Power China Group Чен Гуанфу, сообщает пресс-центр министерства. Стороны рассмотрели реализацию совместных проектов, привлечение новых технологий и развитие энергетической инфраструктуры страны. Обсужден ход выполненных на сегодняшний день работ, результатов этапов подготовки проекта, а также другие экономические и технические нюансы, связанные с реализацией проекта. Заместитель председателя города

передового международного опыта в целях повышения эффективности городской транспортной системы. Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных проектов в области развития транспортной инфраструктуры, а также к дальнейшему улучшению условий дорожного движения в городе Душанбе. Караван «Матери Единства» посетил Яванский район. Участников акции встретил председатель района Икромедин Вализода, который ознакомил гостей с социально-экономическими достижениями и производственными возможностями местных предприятий. Особое внимание было уделено одному из ключевых промышленных объектов района – предприятию «Мухирсемент». Его производственная мощность достигает более 30 тысяч мешков цемента в сутки. Продукция реализуется в разные регионы страны. На предприятии создано более 70 постоянных рабочих мест, в том числе для женщин. Представительницы каравана «Матери Единства» отметили достойные условия труда и применение современных технологий. Они оценили вклад предприятия в развитие занятости населения и национальной промышленности. Более 2000 претендентов из всех городов и районов страны примут участие во втором туре республиканского конкурса «Таджикистан. Родина. Любимая моя», сообщили в Министерстве культуры республики. В 5 номинациях первого тура приняли участие 6245 человек, из которых 2677 человек прошли в последующие туры. 320 человек прошли из Горно-Бадахшанской автономной области, 632 из Сагдийской области, 896 из Хатунской области, 421 из городов и районов республиканского подчинения и 408 из Душанбе. Конкурс проводится по следующим номинациям: композиции, сочинения, пение, музыкальное мастерство, изобразительное искусство, дизайн. В 2026 году из резервного фонда президента Республики Таджикистан на проведение конкурса выделено 8 миллионов 260 тысяч саманин. Уважаемые радиослушатели, но теперь перейдем к зарубежным новостям. В аэропорту Дубая таможенные инспекторы обнаружили брошенный чемодан, внутри которого находились более 200 редких животных. Необычная находка была сделана во время планового досмотра багажа, сообщает Tengri Travel со ссылкой на The National News. Подозрительный чемодан привлек внимание сотрудников таможни. После его вскрытия инспекторы обнаружили десятки живых животных, перевозившихся в ненадлежащих условиях. По данным таможенных органов, в багаже находились 129 ящериц, 50 лягушек, 36 скорпионов и 8 змей. Таким образом, общее количество животных, обнаруженных в чемодане, превысило 200. Все выживших животных незамедлительно передали специалистам Министерства изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов. В настоящее время им оказывается необходимая помощь. Итальянскую кухню официально включили в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. Как передает Репорт, об этом сообщает издание «Ла Стампа» со ссылкой на выступление премьер-министра Италии Джорджо Мелони в соцсетях. «Мы стали первыми в мире, кто получил это признание, которое подчеркивает нашу идентичность и самобытность», отметила политик. Издание отмечает, что такое решение ЮНЕСКО является уникальным, так как впервые в список нематериального кухня наследия вошла не отдельная категория блюд, а национальная кулинарная традиция в целом. В самой организации подчеркнули, что итальянская кухня соединяет в себе принципы устойчивого развития и биокультурного разнообразия. Отмечается, что итальянская пицца ранее уже была включена в этот перечень. Признание ЮНЕСКО откроет новые возможности для продвижения итальянских продуктов, позволит развивать рабочие места и развивать регионы. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

Добрый день, с вами Угло Январи. В эфире рубрика «Агронюс» с главными новостями сельского хозяйства на радио Овази Тоджик. К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. В Пинджикенте расширяются посевные площади картофеля и продолжается уборка раннего урожая овощей. В Таджикистане собрано более 110 тысяч тонн зерновых культур и продолжается уборочная кампания. В Ахском районе внедряются технологии повторного посева и эффективного использования земельных ресурсов. В городе Пинджикент продолжается активное расширение посевных площадей под картофель и параллельно ведется уборка раннего урожая этой важной сельскохозяйственной культуры. В текущем году земледельцы города посадили картофель на площади, составляющей 2503 гектара. В настоящее время продолжается также повторный посев картофеля на полях, освободившихся после уборки урожая ярвового ячменя, что позволяет более эффективно использовать земельные ресурсы и увеличивать общий объем производства сельхозпродукции. Особое внимание уделяется хозяйству Сирочдихкан, расположенному в Джамуате Халифа Хасан. Здесь ранний картофель был высажен еще в начале февраля на участке площади 8,7 гектара. Посев и уход за культурой проводились в строгом соответствии с агротехническими требованиями, что позволило получить стабильный и качественный урожай. На данный момент в хозяйстве продолжается уборка картофеля. После завершения сбора урожая фермеры планируют подготовить землю под повторные посевы. На этих участках будут выращиваться морковь, капуста, болгарский перец, а также кормовые культуры для животноводства. Также отмечается активная работа в тепличном хозяйстве компании «Агромогион», где продолжается выращивание томатов, огурцов и других видов овощей. Основная цель – увеличение объемов производства и обеспечение внутреннего рынка доступной сельскохозяйственной продукцией. В Республике Таджикистан продолжается активная уборка зерновых культур, что имеет важное значение для продовольственной безопасности страны. По состоянию на 5 июня текущего года в стране с площади 31 480 гектаров собрано 110 099 тонн зерновых культур. В целом в текущем году зерновыми культурами засеяно 293 702 гектара сельскохозяйственных земель. Из них под пшеницу отведено 195 106 гектаров. На сегодняшний день пшеница уже убрана с площади 25 426 гектаров. Ожидается, что общий объем урожая пшеницы составит около 92 712 тонн, при средней урожайности около 40 центнеров с гектара. В Министерстве сельского хозяйства подчеркивают, что зерновые культуры – пшеница, ячмень, фасоль, горох, маш, рис и кукуруза – являются основной продовольственного рациона населения страны. В этой связи предпринимаются меры по увеличению их производства и обеспечению внутреннего рынка качественной отечественной продукцией. Земледельцы Вахшского района продолжают внедрять современные агротехнические методы, направленные на повышение урожайности и рациональное использование сельскохозяйственных земель. Одним из передовых хозяйств района является дихканское хозяйство «Файс», где в текущем году хлопчатник посеян на площади 60 гектаров. В хозяйстве используется турецкий сорт хлопка «Канд», который в прошлом году показал урожайность свыше 50 центнеров с гектара. По словам руководства хозяйства, на 1 гектар высеивается от 60 до 70 килограммов семян. Особое внимание уделяется использованию качественного семенного материала и строгому соблюдению агротехнических норм. В хозяйстве также отмечается практика использования собственных семян, что способствует стабильному повышению урожайности. Уборка хлопка планируется начать 10 августа. Кроме хлопчатника, здесь выращиваются и другие культуры. В экспериментальных целях был посеян горох, который показал хорошие результаты и доказал возможность совместного выращивания с хлопком. Это позволяет более эффективно использовать земельные ресурсы. Также в хозяйстве выращивается лук. Культура, требующая относительно небольшого количества воды. При посеве в декабре урожайность значительно увеличивается. После сбора урожая земли повторно используется под хлопчатник, кукурузу и другие культуры, что обеспечивает многократное использование одного участка в течение сезона.
Это были главные новости аграрного сектора страны. Вы слушали рубрику «Агроньюз» на радио «Овози Тоджик» на волне 105.5 FM. С вами была Уголой Анвари. Спасибо, что были с нами.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины — опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей, души моей. Таджикистан – страна туризма. Отдохнуть от цивилизации, на время отключить мобильный и остаться без интернета. Это иногда самый лучший и полезный отдых, особенно здесь, в горах Таджикистана, где свой микроклимат. Лучший отдых – это на природе. А в палатке или отеле это уже на выбор каждого. Жители Таджикистана стараются летом уехать из душных городов, туда, где более комфортные температуры, например, в горы. Экотуризм в республике с каждым годом становится все популярнее. Города – каменные джунгли. Летом в плюс 40 и выше хочется на природу, туда, где прохладнее. Жители Таджикистана спасаются от зноя и духоты в горах. Полчаса от Душанбе – уже другой климат. Горы дают приятную прохладу. Здесь Искандар Джалилов построил экодом. Это не бизнес-проект, а место, где можно приятно провести время в гармонии с собой, семьей, друзьями и природой. Тут и фруктовая зона, цветочная и мостик для влюбленных. Еще есть место для встреч. Некоторые посетители называют его лобным местом, где по вечерам можно разжигать костер. Здесь безумно красивые звезды. Именно в этом месте они кажутся намного ближе и ярче. Это романтичное место. Здесь натуральные камни, привезенные с Ашта, рассказал Искандар Джалилов. Светильники из веток яблока, раковины из казана, камни со дна горной реки. Отдыхаешь не только телом, но и душой. После шумного города многие жители Душанбе едут именно сюда. У нас много гостей, которые могут позволить дорогие квартиры, но они приезжают сюда ради воссоединения с природой. Государственный заказник Алмасы находится на высоте свыше 2000 метров над уровнем моря. Температура воздуха здесь всегда ниже градусов на 10, чем, например, в городе. Охлаждает еще и ветер заснеженных верхушек гор. Чистый воздух, пожалуй, главное, за что любят это место туристы. Заказник был создан 40 лет назад для сохранения генофонда и восстановления мест произрастания редких видов растений Таджикистана, входящих в Красную книгу. Следим здесь за проживанием и проведением медведей-барсов, сообщает егерь Мурод Орипов. Правда, в горной реке не искупаешься, вода в ней ледяная. Она берет начало с горных вершин. Ну и необходимо соблюдать некоторые правила. Охотиться на зверей нельзя, а рыбачить тоже. Это природный заказник. Но отдыхающим разрешено ставить палатки. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, туристов в этом году совсем немного. И все местные... Раньше туристы посещали Гисар, чтобы увидеть исторические крепости, узнать о быте людей, но в последнее время все больше гостей отправляется в горы, и все популярнее становится экотуризм.
К нам едут в основном гости из России, Казахстана и США. У нас 16 зон отдыха, 6 санаториев. Есть и другие предложения, отметил заведующий отдела по развитию туризма города Гисара Мухиддин Саидов. Отдохнуть от цивилизации, на время отключить мобильный и остаться без интернета. Это иногда лучший и самый полезный отдых, особенно здесь, в горах, где свой микро.

Хотите увидеть семь чудес света? Для этого нужно побывать в Арзобском ущелье, одном из самых красивых в горах Средней Азии. Пожалуй, не найти еще такой удивительный уголок, где на сравнительно небольшой территории длина ущелья 70 километров, столь много необычного. Не случайно бассейн реки Варзоб, название которой можно перевести как «вода, бегущая сверху», место паломничества многочисленных любителей отдыха на природе. Здесь находится и крупнейшая в Таджикистане туристская база, и альпинистский лагерь с одинаковым названием, который дала им горная река. Но ущелье плодотворно служит людям не только для отдыха и спорта. Варзоб – это и полезные ископаемые, и щедрые пастбища, и каскад гидроэлектростанций. Сама река денно и ношно поит горной влагой жителей Душанбе. Своим водным богатством Варзоб обязан ледникам в Гисарском хребте. Их свыше 100, но все они невелики, и поэтому многие не имеют даже названия. А где же обещанные чудеса? Есть и они. Вот, например, одно из них – Сиама, голубой приток Варзоба. Такого лазурного цвета, какой у чистейших вод Сиамы, наверное, нет больше ни одной реки. Начало они берут на высоте 3300 метров из ледника с поэтическим названием «Медвежий замок». На своем 20-километровом по протяженности головокружительном спуске река ниспадает с горных теснин на более чем 2000 метров. Вершины в районе Сиамы от 1 до 6 категории сложности – прекрасный учебный поликон для горных туристов и альпинистов. Их лагерь и расположился поблизости от места впадения Сиамы в Варзоб в боковом тенистом ущелье Сала-Работ. Самая высокая из окружающих вершин – пик Газнок. Он немного не дотягивает до 5000 метров. Бассейн реки Варзоб известен обилием осадков, но рекорд держит плато Харамкуль, что на высоте около 3000 метров, в верховьях Майхуры, еще одного притока главной водной артерии ущелья. Харамкуль считает полюсом осадков в Средней Азии. Это самый снеголавинный участок в горах Таджикистана. Несколько десятков лет здесь функционирует снеголавинная станция, которая бывает отрезана полгода от внешнего мира заносами 5-метровой толщины. Работники станции изучают жизнь и поведение белых тигров – гор, как называют лавины. Их наблюдения чрезвычайно важны для народного хозяйства Центрально-Азиатского региона. В бассейне Варзоба немало источников минеральных вод, особенно типа нарзан. Но наибольшую ценность представляют горячие радоновые воды Ходжа-Обигарма. Около 40 источников с температурой от 45 до 97 градусов выбывают в небольшом боковом ущелье на высоте 1500 метров. Функционирующий из них бальнеоклиматический курорт известен далеко за пределами республики. Он единственный в мире, имеет лечебницу на естественном радоновом паре, обладающем поистине волшебной целебной силой. В окрестностях Здравницы на высоте 2200 метров расположен туристско-горнолыжный городок. На снежном плато даже в зимнее время солнечно и безветренно. А на той стороне ущелья, в верховьях притока Варзоба-Такоба, другое горнолыжное плато Сафет-Дара. Здесь со временем будет построен крупный туристическо-спортивный комплекс. На высоте около 2,5 километров расположился зимний туристский приют, где к услугам любителей активного отдыха открыт пункт проката горнолыжного инвентаря. Среди многих чудес заоблачных высот – горная ботаническая станция, что в небольшом ущелье Кандара. Вызывает восхищение каждого туриста висячие на обрывистых горных склонах сады. Территория станции невелика, но на ней сосредоточена почти десятая часть цветковой флоры СНГ. Из них более 20 видов нигде больше не встречается. Чуть ниже Кандары, в боковом ущелье Зимчурут, круглый год зеленеет роща эльдарских сосен с острыми и тонкими иглами. Таких деревьев в естественных условиях также больше нигде не найти.
Еще одно боковое ущелье Оджук, воды которого пенится, как игристое шампанское, известно своими могучими платанами. Это место паломничества душанбинских туристов в любое время года. Подлинным же украшением Варзоба стало славящееся долгожительством Арча. Самые старые патриархи гор начинали жизнь еще во времена походов Александра Македонского в Среднюю Азию. Вся эта растительность, а на склонах ущелья произрастают грецкий орех и алыча, яблоня и миндаль, тополь и шиповник, более 5000 видов растений, в числе которых немало лекарственных, очищает воздух, насыщает его ароматом, создает здоровый микроклимат. Варзоб красив и неповторим в любое время года. По-своему прекрасны его вершины и ущелья, рощи и водопады в летнюю пору, когда накал среднеазиатской жары достигает своего пика. Кажется, все многообразие живописных красок вобрала в себя палитра ущелья в это время года. Солнце здесь не жжет так яростно, как в долинах. Дышится легко и бодро, шагается по горной тропинке. А за очередным поворотом новые пейзажи, еще более чудесные, солнечные, яркие. Но волшебная тропа манит, зовет вперед, все выше и выше к перевалам, где еще заметно белеют снежные пятна, которые с каждым летним днем становятся все меньше от палящих лучей солнца. Это мой край, мой Таджикистан.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

0: Народные промыслы Таджикистана.
1: Уважаемые слушатели, сегодняшний наш рассказ о художественной резьбе в Таджикистане. Декоративно-прикладное искусство таджиков с древности известно выдающимися образцами художественной обработки камня, дерева, кости и ганджи. Резьба по дереву в Таджикистане, или кандакури, делится на резьбу барельефов – кандакури барджаста, прямую гладкую резьбу – кандакури хамвор, глубокую резьбу – чкур, резьбу декоративных решеток – дутарафа, закрытую резьбу – руйбаст. Художественная резьба – один из древнейших и наиболее распространенных видов декоративного искусства. Способ художественной обработки дерева, камня, кости, ганджа, алебастра, терракоты, лака и других материалов путем вырезания. Один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства в Таджикистане – резьба по камню сангтаруши, сангкури, хакоки. На территории Таджикистана имеются многочисленные памятники культуры греко-бактрийского периода времен правления Кушан, сасанидов и саманидов, которые показывают высокий уровень искусства резчиков по камню тех времен. Более позднюю эпоху тимуридов в архитектуре зданий, резных фигурных колоннах, фризах, панелей и других сооружений на огромных плитах были продолжены многовековые традиции резьбы на основе традиционных растительных и геометрических орнаментов. Резьба по ганджу – гачкури – вид украшения зданий как интерьера, так и экстерьера, развит в Таджикистане со средних веков. Художественная резьба по ганджу применялась во дворцах Хульбука, Пинджикента, Шахристана, Тахтисангина, Аджинатепе и других средневековых городов. Сюжетами ганджкури являлись изображения деревьев и плодов, животных, пернатых женщин. Как и у многих народов, популярно было изображать грозди винограда и лозу. Из ганджа также делали ажурные резные решетки и другие прекрасные элементы. Художественная резьба по дереву чупкури, конечно же, была не менее развита на территории проживания таджиков. Из ганджа также делали ажурные резные решетки и другие замечательные элементы. Надо это было просто видеть. Художественная резьба по дереву чупкури, конечно же, была не менее развита на территории проживания таджиков. Резьба применялась при украшении колонн зданий в кишлаках Фарс, Фатме, в Курут, Обурткорт и Мехраб из Кадара, это в Зиравшане. Яркими образцами чупкури являются резные двери мавзолеев Чашма-Аюб, это Бухара 14-15 века, Гурюмир, это Самарканд, Бобо-Таго, Уратюбе, сегодняшний Саравшан. Орнаменты типа гирих, сложный геометрический орнамент, составлены из стилизованных прямоугольной и полигональной фигур линии, заполнены узором из стилизованных растений и цветов. Приход исламской культуры в регион ознаменовался отказом от сюжетной резьбы и росписи и тотальным переходом к условно отвлеченному орнаменту в художественной резьбе. Резьба стала в основном использоваться при декоре перекладин, панно, колонн и консолей. Также используется смешанная техника работы по ганджу – художественная резьба и роспись. Этот метод называется гульганж. При этой технике мастера используют ряд характерных технических приемов – заминкор, прямой срез узора с плоским фоном. Лулапардос придает геометрическим и растительно-цветочным узорам овальную форму. Среди ярких примеров искусства резчиков по ганджу из Саравшаны, которые специализировались в этой технике, гульганж можно назвать панно в доме Мазбута из Саравшан. Техника трехгранно-выемчатой резьбы пахтапардос является основной резьбе по ганджу. Она также используется дополнительной отделкой поверхности орнаментальными мотивами побегов растений, листьев, линий. Табакопардос. Также можно назвать другие характерные черты стиля. Двухслойная резьба, чокопардос, цветок с листками, гуль, замкнутые розетки, турунч, стрельчатые элементы, лоламадохиль, миниатюрные башни, гульдаста. Художественная резьба по дереву применялась для украшения надгробий и фризов надписями, колонн, балок, решеток, столиков и другой мебели. Мечети Хавзи Санги, Дальони Боло из Таравшан, Джоми Худжан и Сух из Фара представляют собой настоящие историко-архитектурные памятники, во многом благодаря искусству резьбы по дереву Таджикистана. На Памире резьба по дереву применялась для украшения интерьеров жилищ, перекладин для подвешивания туш овец и коз, бузовес, бучкигич, балок с рогами, кучкурак, овак, круглых сундуков, чолдон. По многообразию, насыщенности извивов, количеству узоров и растительных орнаментов на входных дверях или воротах определяет статус хозяина дома, поэтому ремесло резчика ценится в Таджикистане очень высоко. В каждой области резчики по дереву умудрялись создавать свой неповторимый орнамент. И любой скажет, это мастер из Ишвары, тот из Гарма, а этот еще только начинающий. Мы не знаем, откуда он. Искусство резьбы по дереву древнейшее из ремесел на Востоке. Резьба в Таджикистане представлена несколькими видами –

Лучшими мастерами всегда считались резчики из Урачубе, современный Старовшан. Они применяли характерные технические приемы: заминкор, прямой срез узора с плоским фоном, люля-пардос. Они придавали геометрическим и растительно-цветочным узорам овальную форму. Ведущим мотивом в резьбе по ганджу является пахта-пардос, соответствующий технике трехгранно выемчатой резьбы, а для табака-пардос характерна дополнительная отделка поверхности орнаментальными мотивами побегов растений, листьев и линий. Другие виды мотивы: чока-пардос – это двухслойная резьба, гуль – многолепестковый цветок, турунч – замкнутые розетки, лола-мадохил – стрельчатые мотивы, гульдастар – миниатюрные колонки-башенки. В современном искусстве Таджикистана применяется резной ганч в декоре интерьеров и экстерьеров театра оперы и балета имени Садриддина Айни, библиотек и чайхан, особенно Рухат и Новый Наврузкох. В современных парках это беседки и навесы, искусственно выполненные современными устоганчами. Санктаруши, Санкури, Хакоки – резьба по камню – один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства. Памятники культуры греко-бактрии, кушан, сасанидов, саманидов свидетельствуют о высоком профессионализме резчиков по камню. В каменных деталях украшены надгробных плит, резных фигурных колонн, фризов. Панели тимуридской поры широко использовались растительные и геометрические орнаменты. В городах Худжанд и Старовшан мастера, изготавливающие орнаментированные мраморные блюда и надгробия, возродили эти давние традиции и в наши дни. Сегодня на любом базаре в Таджикистане проворные резчики быстро смастерят забавные фигурки или украшения из дерева на ваших глазах. Стоит только попросить. Эти нехитрые сувениры надолго сохранят в памяти посещение такой пестрой, шумной и добродушной страны, как наш Таджикистан.

0: Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу возжег твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей, души моей.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Русский блок» радио «Овозди Тоджик». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Адулат Азизова и ведущая программы Ята Хмина Амонова и Мутабари Нумунджон. Сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса события в этом выпуске. Рассмотрены проекты в сфере солнечной энергетики в Таджикистане. В Душанбе обсуждены вопросы развития городской транспортной системы. Караван «Матери Единства» посетит Яванский район. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Электростанции обсудили 15 июня в Душанбе. Министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума и вице-президент компании Power China Group Чен Гуанфу, сообщает пресс-центр министерства. Стороны рассмотрели реализацию совместных проектов, привлечение новых технологий и развитие энергетической инфраструктуры страны. Обсужден ход выполненных на сегодняшний день работ, результатов этапов подготовки проекта, а также другие экономические и технические нюансы, связанные с реализацией проекта. Города Душанбе Рахмедин Саломзода провел встречу с делегацией Европейского банка реконструкции и развития. Об этом сообщает отдел информации аппарата председателя города Душанбе. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с развитием транспортной системы города Душанбе, а также расширением сотрудничества между исполнительным органом государственной власти города Душанбе и Европейским банком реконструкции и развития. В ходе встречи собеседники рассмотрели вопросы реализации инфраструктурных проектов в сфере дорожного хозяйства и транспорта, внедрение современных цифровых программ для моделирования транспортных систем, управления дорожным движением и снижения транспортных заторов, а

достижениями и производственными возможностями местных предприятий. Особое внимание было уделено одному из ключевых промышленных объектов района – предприятию «Мухир-Семент». Его производственная мощность достигает более 30 тысяч мешков цемента в сутки. Продукция реализуется в разные регионы страны. На предприятии создано более 70 постоянных рабочих мест, в том числе для женщин. Представительницы каравана «Матери Единства» отметили достойные условия труда и применение современных технологий. Они оценили вклад предприятия в развитие занятости населения и национальной промышленности. Из всех городов и районов страны примут участие во втором туре республиканского конкурса «Таджикистан. Родина. Любимая моя», сообщили в Министерстве культуры республики. В 5 номинациях первого тура приняли участие 6245 человек, из которых 2677 человек прошли в последующие туры. 320 человек прошли из Горно-Бадахшанской автономной области, 632 из Сагдийской области, 896 из Хатлунской области, 421 из городов и районов республиканского подчинения и 408 из Душанбе. Конкурс проводится по следующим номинациям: композиции, сочинения, пение, музыкальное мастерство, изобразительное искусство, дизайн. В 2026 году из резервного фонда президента Республики Таджикистан на проведение конкурса выделено 8 260 000 саманин. Уважаемые радиослушатели, но теперь перейдем к зарубежным новостям. В аэропорту Дубая таможенные инспекторы обнаружили брошенный чемодан, внутри которого находились более 200 редких животных. Необычная находка была сделана во время планового досмотра багажа, сообщает Tengri Travel со ссылкой на The National News. Подозрительный чемодан привлек внимание сотрудников таможни. После его вскрытия инспекторы обнаружили десятки живых животных, перевозившихся в ненадлежащих условиях. По данным таможенных органов, в багаже находились 129 ящериц, 50 лягушек, 36 скорпионов и 8 змей. Таким образом, общее количество животных, обнаруженных в чемодане, превысило 200. Все выживших животных незамедлительно передали специалистам Министерства изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов. В настоящее время им оказывается необходимая помощь. Официально включили в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. Как передает Репорт, об этом сообщает издание «Ла Стампа» со ссылкой на выступление премьер-министра Италии Джорджо Мелони в соцсетях. «Мы стали первыми в мире, кто получил это признание, которое подчеркивает нашу идентичность и самобытность», отметила политик. Издание отмечает, что такое решение ЮНЕСКО является уникальным, так как впервые в список нематериального кухня наследия вошла не отдельная категория блюд, а национальная кулинарная традиция в целом. В самой организации подчеркнули, что итальянская кухня соединяет в себе принципы устойчивого развития и биокультурного разнообразия. Отмечается, что итальянская пицца ранее уже была включена в этот перечень. Признание ЮНЕСКО откроет новые возможности для продвижения итальянских продуктов, позволит развивать рабочие места и развивать регионы. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Напоминаем, вы слушаете радио УВОЗИ ДОДЖИК. Сегодня Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. Его отмечают люди, безвозмездно оказывающие помощь обществу. Дата принята в 1985 году Генеральной Ассамблеей ООН. В связи с этой датой в Таджикистане намечен ряд мероприятий. Следует отметить, что волонтерство формируется на идеях добровольности, сострадания, солидарности. Эти ценности лежат в основе множества программ, акций и инициатив, охватывающих различные сферы жизни общества, от помощи нуждающимся до защиты экологии. Добровольцы вносят вклад в развитие социальных и культурных программ, создают благоприятную атмосферу для улучшения качества жизни и охраны окружающей среды. В Таджикистане волонтерство стало неотъемлемой частью общественной жизни с начала 2000-х годов. На первых порах волонтеры занимались пропагандой здорового образа жизни среди молодежи. Однако с развитием волонтерского движения их участие в различных акциях и проектах стало более разнообразным и значимым. Одним из важнейших направлений является экологическое волонтерство. Волонтеры активно участвуют в акциях, направленных на сохранение природы, повышение экологической осведомленности населения. Ярким примером является акция «Один день без пластиковых пакетов», которая проводится с 2019 года. По словам сотрудника Ассоциации экологов Комитета по охране окружающей среды Джамалидина Якубова, волонтеры принимают участие в экологических инициативах как на уровне столицы, так и в других регионах страны. Волонтеры также активно участвуют в акции «Чистота берега», где их труд способствует очистке берегов рек от мусора. Однако, как признали сами организаторы, в постковидный период работа студентов-волонтеров была менее активной, что требует дополнительных усилий для вовлечения молодежи. Для дальнейшего развития волонтерского движения в области экологии в 2022 году при Комитете по охране окружающей среды был создан клуб «Эко-волонтер». Этот клуб не только привлекает студентов и активных граждан, но и служит платформой для повышения экологической культуры. В его рядах сегодня стоят студенты медицинского университета, аграрного университета, технического университета РТСУ, а также представители творческих и общественных организаций. С целью повышения квалификации профессиональных знаний в апреле 2024 года для членов клуба был проведен семинар с участием эксперта из России Тимофея Меньшикова, организатора проекта «Чистые игры». Это мероприятие помогло волонтерам понять основные принципы экопроектов, подготовиться к участию в различных акциях, отметил Джамалидин Якубов. По охране окружающей среды в нескольких городах Таджикистана была проведена акция по очистке берегов, рек и жилых массивов от твердых бытовых отходов. В этой акции приняли участие более 300 человек, включая школьников, студентов и жителей различных районов. Члены эко-волонтерского клуба активно участвуют в международных экологических форумах и конференциях, таких как Душанбинская водная конференция, Международная конференция по защите ледников. Мероприятие предоставляет волонтерам уникальную возможность обмениваться опытом и знаниями с международными экспертами, а также углубить свои знания в области защиты окружающей среды. Для удобства участников клуба эко-волонтеров создана группа в Telegram, где более 30 человек получают информацию о предстоящих мероприятиях и акциях. В этой группе публикуются новости на таджикском, русском и английском языках, что позволяет обеспечивать широкую доступность информации для разных групп населения. Следует напомнить, что важным шагом на пути развития волонтерства в стране стал закон Республики Таджикистан о волонтерской деятельности, который был принят в 2013 году. Этот закон стал основой для создания условий, в которых волонтеры могут работать в различных сферах, обеспечивая законную защиту их прав. В 2014 году создано уполномоченное ведомство для координации волонтерской деятельности, что значительно повысило ее организованность и эффективность. Это важный момент, когда можно еще раз оценить вклад людей, которые своей безвозмездной помощью делают мир лучше.
Волонтерские организации, включая эко-волонтеров, играют ключевую роль в улучшении экологической ситуации, пропаганде здорового образа жизни и решении социальных проблем.

Ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Это радио «Овози Туджик». Уважаемые слушатели, в сегодняшней музыкальной передаче мы расскажем о величайшем таджикском композиторе Фирузи Бахори. И вот что сказал сам композитор. «Я всегда считал себя таджикским композитором.

известный таджикский композитор Фируз Бахор. Практически вырос в оперном театре, но начал заниматься музыкой довольно поздно, в 11 лет. И именно благодаря маме, которая мечтала видеть сына известным музыкантом, каковым он стал в будущем. Фируза Бахора называют одной из знаковых фигур композиторского сообщества. «Он достойно представляет музыку своей страны в мире», сказал про него Родион Щедрин, один из крупных известных композиторов второй половины XX века. Фируз Бахор родился в семье оперных певцов и практически в театре. Его отец Хаджи Ахмедов, кстати, о котором мы не раз рассказывали в своих передачах, обладатель высокого мужского голоса, в общей сложности исполнил более 70 партий и был первым, кто солировал песни и романсы таджикских композиторов. Благодаря своему лирическому сопрано, его мама Малюк Бахор великолепно исполняла известные партии Бизе, Чайковского, Римского-Корсакова. Фирузу также пророчили карьеру оперного певца, но он стал музыкантом и начал заниматься музыкой совершенно неожиданно, когда ему было 11 лет. Для обучения игре на фортепиано довольно поздний возраст. Мама вдруг решила, что мне надо заниматься музыкой. Может быть, она хотела таким образом увести меня от улицы, задается вопросом музыкант. Мама мечтала, чтобы ее сын стал великим музыкантом. Фируз поступил в Душанбинское музыкальное училище. Именно там родились его первые произведения – два памирских танца для эстрадного оркестра и фортепиано. Тогда его учителем был известный композитор Юрий Тер Осипов, который очень любил и ценил таджикскую народную музыку. После Фируз Бахор 3 года проучился в Гнесинке. Ну а мы, уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию партию в исполнении «Малюк Бахор». И продолжим свою передачу.

В музыкальную жизнь Фирус Бахор ворвался в 1970-е годы подобно ракете, стремительно и ярко. Уже первое его оркестровое сочинение приносит ему большой успех. Исполненное на молодежном пленуме Союза композиторов в Москве в 1971 году симфоническая поэма «Мараканда». Так назывался в древности город Самарканд. Была встречена овациями. После долгого требования публики симфония была повторена на бис. Потом «Мараканда» будет исполнена во многих странах мира. Будут изданы партитура и грампластинки. Сделана запись на всесоюзном радио. Музыковеды будут изучать это яркое национальное произведение и писать о нем восторженные статьи. А композитор, взрослее мужа, будет создавать одно сочинение за другим. Принимая участие во всесоюзных пленумах, он всегда представлял себя как таджикский композитор.

После окончания Ташкентской консерватории Фируз Бахор вернулся в Душанбе. У меня была хорошая двухкомнатная квартира в Ташкенте, была работа. Но я ощущал себя таджиком, и мне хотелось писать таджикскую музыку, рассказывает Фируз Бахор. Он стал свидетелем становления музыкальной жизни в Таджикистане. При нем организовывалась филармония, симфонический оркестр. Начали приезжать с концертами пианисты. Композитор в течение нескольких лет был ответственным секретарем Союза композиторов Таджикистана и членом его правления. Преподавал в Институте искусств, выступал со статьями в музыкальных журналах и газетах, встречался со слушателями в самых отдаленных районах республики. Чтобы писать музыку, интересную для таджикского слушателя, Фируз Бахор увлекся шашмакомом и долгое время работал в этом стиле. Именно в то время был написан «Маком Наво». Работая над данным произведением, композитор вдохновлялся творчеством Рудаки и Авиц.

Шашмаком – это великое музыкальное явление, отметил композитор, вспоминая свои фольклорные экспедиции в Бухару и Самарканд, где вместе с ученым-этнографом Атамуродом Мурадовым они открывали огромный художественный потенциал народа. Позже композитора заинтересовала религиозная восточная музыка. В то время его больной матери поставили страшный диагноз, который стал большим потрясением для молодого композитора. Оттого в его тогдашних произведениях присутствовал мрачный фон и мистическая идея, которая была созвучна его мыслям и чувствам. Именно тогда Фирус Бахор полюбил традиционную памирскую ритуальную музыку мадо. Композитор признается, что ему удостоилось решать очень сложные задачи в таджикской музыке. И этот период жизни он считает одним из самых счастливых. Он уверен, что таджикскую оперу и таджикский театр можно сделать достоянием культуры не только своего народа, но и всего человечества. Польский композитор Зигмунд Краузе, прослушав сочинение Бахора, отметил, что у него мастерски получается сочетать стилистические особенности музыки Баха с таджикской национальной традицией. «Я всегда считал себя таджикским композитором. Мои родители – таджики. Я родился и рос в Душанбе, прожил там практически всю свою жизнь. То, что я переехал – это просто факт моей биографии», – отмечает Фирус.

0: Ну и, конечно, лучше всего об этом замечательном композиторе и музыканте расскажет Куршет Низоми. В чем его особенность?
1: У нас с ним было две встречи. Будь господином президентом Союза композиторов, мы отмечали его 75-летний юбилей. И с чего хочу начать? Сейчас его творческая биография композитора начинается столь стремительно и, как говорится, счастливо, как у Фируза Бахора. Это связано прежде всего с его симфонической поэмой «Мараканда», которая увековечила и утвердилась в музыке в самом начале творческого его пути. Но, само собой, не так часто взыскатели аудитория так требует исполнить на бис такое крупное симфоническое произведение, как «Мараканда». Но он был так был встречен с произведением «Мараканда» в Москве, в других городах, в Ташкенте, вообще в других республиках постсоветского пространства и за рубежом. Эта поэма украсила программу многих фестивалей, советских фестивалей, я имею в виду. Ну и, как впоследствии отмечал тогдашний президент Союза композиторов СССР Тихон Хреников, он как отмечал, что «Мараканда» продемонстрировала перед английской публикой, зарубежной публикой многонациональную палитру советской музыки. Фируз Хаджиевич, он, как мы знаем, родился в городе Душанбе в 1942 году.
0: Он обречен был.
1: Да, он в семье таких известных оперных певцов, Хаджи Ахмадова, народного артиста Таджикистана, и Мулука Бахора, ее мать, которая тоже была известной оперной певицей. И его детство было богато музыкальными впечатлениями, вот, благодаря этим родителям. С детства он воспитывался в театре. И не вызывало сомнений, как бы отметили, что с ранних лет он преуспевал во всем и обучался, прежде всего, игре на фортепиано. Uh-huh. И он как исполнитель очень хорошо себя проявил, и в дальнейшем, который способствовал становлению как композитора. Он в Душанбинском музыкальном училище занимался сначала по классу фортепиано, затем продолжал совершенствоваться в исполнительском мастерстве в музыкальном педагогическом институте имени Гнесиных. Ну, и необходимо отметить выдающегося композитора, педагога, который воспитал целую плеяду таджикских композиторов, это Юрий Тир Осипова. И уже в студенческие годы в институте Гнесиных он создает симфоническую поэму, получает за это симфоническую поэму диплом лауреата всесоюзного конкурса. Вот. Именно хорошее знание возможности фортепиано благотворно проявилось в жанровых пристрастиях молодого автора, в частности, его интерес к камерной музыке. Чем отличается не только камерной музыки и симфонической музыки, но и его произведения особенно для кинофильмов, спектаклей.
0: Угу. То есть он многожанровый композитор.
1: Например, его соната для виолончели, которую в 68-м году написал, это на первый взгляд кажется ученическим, но обладает значительными художественными достоинствами.
0: Угу.
1: Другая его соната для скрипки, фортепиано неоднократно исполнялась в Москве и за рубежом, и ряд других его произведений камерной музыки. Значительные сочинения в творчестве. «Три рубаина» слова Абулькасима Лахути для голоса и фортепиано является как относительно редким, но интересным обращением Фируза Бахора к жанру романса.
0: Uh-huh.
1: Это, можно сказать, что продолжение тех традиций композиторов, которые писали романсы, ну, в основном это были Фазил Салиев, Зюдло Шахиди, Шарфдин Сайфидинов, которые положили основу. Если считать основоположником симфонической музыки, это действительно был Фазил Салиев, и он продолжил. И вот камерные инструментальные сочинения Фируза Бахора при всей, это как с музыковедской точки зрения, при всей строгости форм являются особенностью этого жанра, обогащены красками таджикского мелоса. Это проявляется и в интернациональном, и в метафизическом строе его музыки, вот, создаем так средствами современного языка. Это представляет особую ценность камерной музыки Фируза Бахора. Он всю жизнь сохранял такое ярко выраженное увлечение камерной музыкой. После сочинения симфонической поэмы «Мараканда» все чаще обращался к симфоническим жанрам.
0: Uh-huh.
1: Им написано симфония номер один небольшого симфонического оркестра. Это монументальное, такое сложное по форме произведение является этапным творческой биографии композитора. И что особенно, в его основу положены музыкальные образы Шашмакома. И хотя автор никогда не цитирует ни одной мелодии из этого грандиозного цикла Шашмакома, со всей очевидностью ощущается строй Макома, в котором насыщена так симфония и, прежде всего, Макома в бузруке и рок. Но симфония отличается серьезностью.
0: То есть он уже обращался и к Шашмакому?
1: И Шашмакому, да. Впоследствии он начал писать кантаты. Например, кантата «Зери парчамиту» под твоим знаменем на стихи Мохаммеда Рахими. Ну и другие кантаты, написанные для голоса сопрано, хоры Большого симфонического оркестра, являются многочастными, так и четырех частей, которые следуют одна за другой без перерыва. И, ну, общий смысл этого произведения – это ясность, искренность, ну, как говорится, демократичность. Творчество Фируза Бахурова питает традиции вот именно подлинной народной музыки, как бы отметили, что обращался к жанру шашпахома. Но об этом можно сказать, что свидетельствует, например, его памирские песни. Обработки для голоса и фортепиано он написал в 1969 году. Сделанные с большим таким вкусом, с бережным отношением. Понимаете, вот он, особенность памирских песен его, так обращается бережно к народным подлинникам. А обработки его так раскрывают те замечательные художественные богатства, вот, которые вот, таятся в одноголосном традиционном народных мелодиях. Ну и к числу наиболее симфонических сочинений Фируза Бахурова можно отметить вторую его симфонию для струнного оркестра. Там он рассказывает о сложности явления человеческого бытия, о самых тонких и глубоких сторонах внутреннего мира современного человека. Ну, ярким праздничным сочинением, посвященным там тогда знаменитым событиям образования Советского Союза или Октябрьской революции, и являлась его кантата «Тарунай Октябрь» для хора, солиста и симфонического оркестра, которая она очень имела большую популярность. И впервые тогда он обращается, еще в более молодом возрасте, это одноактный балет «Прекрасный Дуалруни». Написан поэме Амира Хасрова Дехлави «Дуалруни» и Хизерхон там. Это вот эта светлая такая чистая музыкальная повесть о влюбленных вызывает в памяти такую, как сказать, тонкую, изящную, живую восточных миниатюр. Но он больше работал также в массовых жанрах. Им написано множество песен, музыка к драматическим спектаклям, например, «Дуэль», «Дом Бернарда Альбы», «Айни», кинофильм так, «Семейные дела Гаюровых», который так было известно. «Кто поедет трусковее, скажи, что любишь меня, счастье рядом», «Юности первое утро», «Авиценна», «Сегодня всегда семейные тайны», «Вершины» и другие. Но он в очень молодом возрасте, в 1971 году уже был членом Союза композиторов СССР, и был удостоен так звания лауреата Ленинского комсомола Таджикистана области литературы и искусства вот именно за симфоническую поэму «Мараканда» и кантату «Зери парчамиту». И тогда, и сейчас можно отметить, что сочинение Фируза Бахурова звучат далеко и за пределами Таджикистана. Часто исполняется за рубежом, так как он сейчас в данное время со своей супругой Эрной Робертовой Гейзер, очень прекрасный музыковед, который воспитал целую плеяду музыковедов Таджикистана. Очень много сделал для изучения таджикской музыки, симфонической музыки. Ну, они гастролируют. Например, он, помню, с 1996 года он переехал в Германию, в городе Берлине он живет. Там же он начался новый этап, как можно сказать, в его творческой жизни. В 1997 году он дал первый такой авторский концерт в Берлине. И его, начиная с 1999 по 2008 годы, были проведены около 29 концертов. Это очень грандиозно. Из его произведений в Берлине, Гамбурге, Бремене, Котбусе и других городах Германии. И, между прочим, при участии такой американской певицы Доротеи Файн, иранской певицы Гиты Хосрови, когда последний приезд Устод мне рассказывал, что в Англии исполняя на таджикском языке американская оперная певица, это был такой ажиотаж, так необычно.
0: То есть он еще сегодня пропагандирует таджикскую музыку за рубежом?
1: Ну, он с 2000 годов они вместе с супругой Эрной Гейзер там стали, там, он стал председателем так, герман-таджикского общества, которое действительно оказывает такое важное содействие пропаганде таджикской музыки за рубежом. И, можно сказать, они участвуют во многих симпозиумах, в концертах. Ну, еще помню, что в январе вот 2008 года он прошел праздник 65-летнего юбилея в городе Душанбе. По этому поводу тогда состоялся такой ряд концертов и встреч с ним. Ну, а аудитория, само собой, так весьма тепло встречала любимого композиторства. И особенно отрадно отметить то, что правительство Республики Таджикистан и именно президент Республики, уважаемый Гули Рахмон, поддержал творчество этого замечательного таджикского композитора, удостоил высокой государственной награды Орден Дусти тогда. Ну, как сказать, Фируза Бахурова к юбилею тогда, 75-летию Союз композиторов, тогда выпустили сборник статей о музыкальной культуре Эрни Гейзер, ее супруги. И он сейчас работает над одноактным балетом «Лили Маджнун» и другой Рубаи Хайяма, клавир выслал, что если возможность есть, как это интерес, чтобы она ставилась. Но его вот балет «Махоми Ишк», она не сходит с репертуаров оперного театра уже с десятилетиями. И вот каждый месяц обязательно на его представление этого балета приходит очень много поклонников, именно из-за красивой музыки, из-за его творчества. Но очень бы хотели, чтобы юбилей он праздновал в своем родном городе. Но как тогда мы с ним общались, он по силу возраста уже, хотя очень хочет побывать в Душанбе. Но, думаем, пожелаем здоровья, будем, да, ждать. будем ждать. Но у него очень обширный репертуар сочинений, у него и для музыкального театра, можно сказать, симфонические произведения, увертюры, там, кантаты. И вот особенно можно отметить, что единственный из композиторов, который написал 24 прелюдии фуги, это который писал еще Остапонским, Бах являлся. И вот его вот 24 прелюдии фуги очень до сих пор пользуется огромным успехом и входит в репертуар почти во всех странах учебных заведений. И очень красивая музыка. В последний приезд он подарил новые свои произведения, симфонии, и были с ним в консерватории, и в Институте искусств, и в Союзе композиторов. И то, что он тогда помнил, вот нашу ведущую пианистку, дирижера, молодого композитора, вот Джанан Хусейнзода, именно он там прослушал, посоветовал, сейчас она уже за рубежом, композиторскому творчеству, уже 9-летнего возраста, она сочинила балет детский. Мы очень надеемся, она, несмотря на 14-летний возраст, мы ее приняли в члены Союза композиторов Таджикистана. Это очень одаренная девчонка, как вундеркинд. И именно вот, как говорится, с благословения Фирузу Хаджиевича мы это сделали.
0: Что еще интересного вы можете рассказать? Как о человеке Фирузе Бахури?
1: Мы около 10 дней вместе с утра до вечера гуляли по городу, навестили могилы его родителей. Очень много родственников в Душанбе. Хотя его приглашали, он был очень скромный. Он часто рассказывал о своей молодости, вспоминал их поколение композиторов. Дамида Мухамедова, Миратула Атоева, Шарафутдина Сайфидинова, других композиторов, которые вместе учились, работали. И все поклонники творчества целыми днями, как говорится, осаждали эту гостиницу. Ну, особенно он очень соскучился по национальной кухне. Он плов хотел, там, лагман, мы ездили с ним. И многие предлагали угощать, он отказывался. Но он все эти 10 дней больше гулял по городу. Пешком, особенно по вечерам. И он, мы шли с ним, несколько человек сопровождали, мы молчали, потому что он думал о чем-то своем. Но было у него обширное интервью с журналистами, он давал, рассказал о своем творчестве, о своем видении нынешнего состояния таджикской музыки, о новом поколении композиторов Таджикистана, о тех жанрах, которые сейчас у нас очень мало пишутся. И он очень пожелал, чтобы были оперы новые, балеты. Ну вот, к счастью, сейчас последние 2 года это были оперы Амирбека Мусоева, Кудату Яхьяева, Кудату Хикматова. Но ранее были там балет покойного Шухрата Ашурова. Но за последние 5-6 лет уже много создано таких крупных жанров, сложных жанров, оперных балетов, очень много сочиняется. И другое хочу отметить, что тогда он провел мастер-класс с молодыми композиторами, обучающимися композиторами, которые учились на музыковедческом, на композиторском отделении консерватории. Он давал советы, которые позднее им пригодились, и они стали потом лауреатами вот этого республиканского конкурса «Таджикистан, моя родина». Очень много общался. Тогда он пожелал, чтобы организовали встречу в Институте искусств. Он много лет там проработал. Когда мы там учились, преподавал нам. Очень тепло встретили в институте, вот родные стены. Он ходил по классу, он вспоминал все. Ну, не знаю, его приезд был приездом воспоминаний. Воспоминаний по местам своей молодости, своих родителей. И очень приятно с ним общаться. Несмотря на то, что уже живу почти 30 лет за рубежом, очень прекрасно говорит на таджикском. Не забыл. Он сейчас он активно, между прочим, пользуется социальными сетями. Мы по мессенджеру, WhatsApp, по Facebook с ним переписываемся, и с Ирной Робертовной переписываемся. Какие-то советы спрашиваем у ее супруги, она очень прекрасный музыковед.
0: То есть связь...
1: Связь есть. Да, и союз композиторов, у меня свои личные, и новый представитель союз композиторов, Абибик Мусузуда, тоже поддерживает. Со всем праздником многие поздравляют, созваниваемся. Ну, всегда спрашиваем о его самочувствии, здоровье, о жизни, о творческих успехах, о каких-то планах творческих. Конечно, он очень тесно сотрудничал с посольством Таджикистана в Германии. И вот его приезд тогда именно правительство организовало через посольство Таджикистана в Германии. Навещает его, поздравляет со всеми праздниками. Но он себя одиноким не чувствует. Многие, когда едут по каким-то делам в Германии, музыканты, какие-то творческие люди, обязательно они заходят к нему домой, к Фирузу Бахору. Какую-то частицу какого-то Таджикистана он сохранил в Берлине именно.
0: Ну, спасибо, Хуршет, за очень интересный рассказ. Но, в свою очередь, мы желаем ему прежде всего здоровья, чтобы еще долгие-долгие годы он служил на благо таджикского искусства, и чтобы все у него было хорошо.
1: Для нас отрадно, что у нас такой известный всемирно признанный композитор, как Фирюз Бахор, Толиб Шахиди, Алишер Латифзода, Бенямин Юсупов, так, Борис Пиговат, Парвиз Тураби, Хуршет Ниязи, которые живут за пределами Таджикистана и пропагандируют таджикскую музыку, всемирно признанные композиторы. Для нас это огромное счастье, как говорится, гордость.
0: Что на мировом уровне.
1: На мировом уровне наши композиторы пишут.

Фирус Бахор написал 4 симфонии, оперу «Омар Хайям», 2 балета «Прекрасная Дувал Рони» и «Маком любви», несколько контакт и хоров, камерную музыку, музыку для кино и театра, произведения для различных музыкальных инструментов. Заметную часть своего творчества композитор посвятил музыке для детей, а пьесы из его альбома для «Зухры» и «Памирские песни» были представлены детской публике в Англии и Италии. За его сочинение «Рисунки по шелку», которые вошли 24 прелюдии и фуги для фортепиано, Фирус Бахор был удостоен премии международного конкурса композиторов имени Прокофьева в 2008 году в Санкт-Петербурге. Фирус Бахор ярко проявлял себя и в кино. Он написал музыку почти к 30 художественным и документальным фильмам. Любители кино наверняка помнят песни композитора Клента «Кто поедет в Трусковец», «Хромой дервиш», «На перевале не стрелять», «Юности первое утро» и другие. Один из любимых фильмов композитора «Сегодня и всегда». Тогда я написал очень много песен на стихи моего друга Лоика Шерали. Они были записаны на таджикском языке. «Считаю, что эта работа у меня хорошо получилась», отмечает композитор. Фирус Бахор много сотрудничал с выдающимися деятелями искусства Таджикистана. Литераторами, режиссерами, балетмейстерами, дирижерами, актерами и исполнителями.

В 2007 году за заслуги перед таджикским искусством Фирус Бахор был награжден в родном Душанбе орденом дружбы, а годом позже за вторую и третью симфонии Союзом композиторов России первой премии Шостаковича. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель культуры Республики Таджикистан». Композитора знают и ценят не только в родном Таджикистане, но и в России. Его сочинения неоднократно звучали в Англии, Франции, Югославии, Болгарии, Италии, Венгрии, Германии. Сегодня композитор живет в Германии и, находясь на заслуженном отпуске, не перестает музицировать и сочинять, выступает с концертами в Гамбурге, Бремене и Берлине. Композитор – это очень хорошая профессия, но ей, конечно же, надо соответствовать. Произошло ли это в моем случае? Судить не мне, отмечает Фирус Бахор. Уважаемые слушатели, вся наша программа была озвучена музыкой замечательного композитора Фируза Бахора. И мы ему желаем здоровья и новых творческих успехов.

Радиовози.Тоджик вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио Овози.Тоджик – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А Радио Овози.Тоджик – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио Овози.Тоджик – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио Овози.Тоджик.

0: Таджикистан Орвишки Гатнаонка Вишлешан Орсамикша Наиб Буху Раджнитик Прокреаон Пар Вишешгя Чарча О Раджнитик Бахаско
1: Радио Авази Таджики Хиндиану Бахаки 105.5 FM се сун сакте хе.

помогает звукорежиссер эфира Адулат Азизова и ведущая программы Я Тахмина Амонова и Мутабарину Мунджо. Дорогие друзья, ну сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса события в этом выпуске. Рассмотрены проекты в сфере солнечной энергетики в Таджикистане. В Душанбе обсуждены вопросы развития городской транспортной системы. Караван «Матери Единства» посетит Яванский район. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Строительство солнечных электростанций обсудили 15 июня в Душанбе министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума и вице-президент компании Power China Group Чен Гуанфу, сообщает пресс-центр министерства. Стороны рассмотрели реализацию совместных проектов, привлечение новых технологий, развитие энергетической инфраструктуры страны. Обсужден ход выполненных на сегодняшний день работ, результатов этапов подготовки проекта, а также другие экономические и технические нюансы, связанные с реализацией проекта. Заместитель председателя города Душанбе Рахмидин Саломзода провел встречу с делегацией Европейского банка реконструкции и развития. Об этом сообщает отдел информации аппарата председателя города Душанбе. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с развитием транспортной системы города Душанбе, а также расширением сотрудничества между исполнительным органом государственной власти города Душанбе и Европейским банком реконструкции и развития. В ходе встречи собеседники рассмотрели вопросы реализации инфраструктурных проектов в сфере дорожного хозяйства и транспорта, современных цифровых программ для моделирования транспортных систем, управления дорожным движением и снижения транспортных заторов, а также использования передового международного опыта в целях повышения эффективности городской транспортной системы. Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных проектов в области развития транспортной инфраструктуры, а также к дальнейшему улучшению условий дорожного движения в городе Душанбе. Караван «Матери Единства» посетил Яванский район. Участников акции встретил председатель района Икромедин Вализода, который ознакомил гостей с социально-экономическими достижениями и производственными возможностями местных предприятий. Особое внимание было уделено одному из ключевых промышленных объектов района – предприятию «Мухир-Семент». Его производственная мощность достигает более 30 тысяч мешков цемента в сутки. Продукция реализуется в разные регионы страны. На предприятии создано более 70 постоянных рабочих мест, в том числе для женщин. Представительницы каравана «Матери Единства» отметили достойные условия труда и применение современных технологий. Они оценили вклад предприятия в развитие занятости населения и национальной промышленности. Более 2000 претендентов из всех городов и районов страны примут участие во втором туре республиканского конкурса «Таджикистан. Родина. Любимая моя», сообщили в Министерстве культуры республики. В 5 номинациях первого тура приняли участие 6245 человек, из которых 2677 человек прошли в последующие туры. 320 человек прошли из Горно-Бадахшанской автономной области, 632 из Сагдийской области, 896 из Хатунской области, 421 из городов и районов республиканского подчинения и 408 из Душанбе. Конкурс проводится по следующим номинациям: композиции, сочинения, пение, музыкальное мастерство, изобразительное искусство, дизайн. В 2026 году из резервного фонда президента Республики Таджикистан на проведение конкурса выделено 8 260 000 саманин. Уважаемые радиослушатели, но теперь перейдем к зарубежным новостям. В аэропорту Дубая таможенные инспекторы обнаружили брошенный чемодан, внутри которого находились более 200 редких животных. Необычная находка была сделана во время планового досмотра багажа, сообщает Tengri Travel со ссылкой на The National News. Подозрительный чемодан привлек внимание сотрудников таможни. После его вскрытия инспекторы обнаружили десятки живых животных, перевозившихся в ненадлежащих условиях. По данным таможенных органов, в багаже находились 129 ящериц, 50 лягушек, 36 скорпионов и 8 змей. Таким образом, общее количество животных, обнаруженных в чемодане, превысило 200. Все выживших животных незамедлительно передали специалистам Министерства изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов. В настоящее время им оказывается необходимая помощь.
Итальянскую кухню официально включили в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО, как передает Репорт, об этом сообщает издание La Stampa со ссылкой на выступление премьер-министра Италии Джорджо Мелони в соцсетях. «Мы стали первыми в мире, кто получил это признание, которое подчеркивает нашу идентичность и самобытность», отметила политик. Издание отмечает, что такое решение ЮНЕСКО является уникальным, так как впервые в список нематериального кухня наследия вошла не отдельная категория блюд, а национальная кулинарная традиция в целом. В самой организации подчеркнули, что итальянская кухня соединяет в себе принципы устойчивого развития и биокультурного разнообразия. Отмечается, что итальянская пицца ранее уже была включена в этот перечень. Признание ЮНЕСКО откроет новые возможности для продвижения итальянских продуктов, позволит развивать рабочие места и развивать регионы. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

Добрый день, с вами Угло Январи. В эфире рубрика «Агроньюз» с главными новостями сельского хозяйства на радио «Овози Тоджик». К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. В Пинджикенте расширяются посевные площади картофеля и продолжается уборка раннего урожая овощей. В Таджикистане собрано более 110 тысяч тонн зерновых культур и продолжается уборочная кампания. В Ахшском районе внедряются технологии повторного посева и эффективного использования земельных ресурсов. В городе Пинджикент продолжается активное расширение посевных площадей под картофель и параллельно ведется уборка раннего урожая этой важной сельскохозяйственной культуры. В текущем году земледельцы города посадили картофель на площади, составляющей 2503 гектара. В настоящее время продолжается также повторный посев картофеля на полях, освободившихся после уборки урожая ярбового ячменя, что позволяет более эффективно использовать земельные ресурсы и увеличивать общий объем производства сельхозпродукции. Особое внимание уделяется хозяйству Сирочдихкан, расположенному в Джамуате Халифа Хасан. Здесь ранний картофель был высажен еще в начале февраля на участке площади 8,7 гектара. Посев и уход за культурой проводились в строгом соответствии с агротехническими требованиями, что позволило получить стабильный и качественный урожай. На данный момент в хозяйстве продолжается уборка картофеля. После завершения сбора урожая фермеры планируют подготовить землю под повторные посевы. На этих участках будут выращиваться морковь, капуста, болгарский перец, а также кормовые культуры для животноводства. Также отмечается активная работа в тепличном хозяйстве компании «Агромогион», где продолжается выращивание томатов, огурцов и других видов овощей. Основная цель – увеличение объемов производства и обеспечение внутреннего рынка доступной сельскохозяйственной продукцией. В Республике Таджикистан продолжается активная уборка зерновых культур, что имеет важное значение для продовольственной безопасности страны. По состоянию на 5 июня текущего года в стране с площади 31 480 гектаров собрано 110 099 тонн зерновых культур. В целом, в текущем году зерновыми культурами засеяно 293 702 гектара сельскохозяйственных земель. Из них под пшеницу отведено 195 106 гектаров. На сегодняшний день пшеница уже убрана с площади 25 426 гектаров. Ожидается, что общий объем урожая пшеницы составит около 92 712 тонн, при средней урожайности около 40 центнеров с гектара. В Министерстве сельского хозяйства подчеркивают, что зерновые культуры – пшеница, ячмень, фасоль, горох, маш, рис и кукуруза – являются основной продовольственного рациона населения страны. В этой связи предпринимаются меры по увеличению их производства и обеспечению внутреннего рынка качественной отечественной продукцией. Земледельцы Вахшского района продолжают внедрять современные агротехнические методы, направленные на повышение урожайности и рациональное использование сельскохозяйственных земель. Одним из передовых хозяйств района является дихканское хозяйство «Файс», где в текущем году хлопчатник посеян на площади 60 гектаров. В хозяйстве используется турецкий сорт хлопка «Канд», который в прошлом году показал урожайность свыше 50 центнеров с гектара. По словам руководства хозяйства, на 1 гектар высеивается от 60 до 70 килограммов семян. Особое внимание уделяется использованию качественного семенного материала и строгому соблюдению агротехнических норм. В хозяйстве также отмечается практика использования собственных семян, что способствует стабильному повышению урожайности. Уборка хлопка планируется начать 10 августа. Кроме хлопчатника, здесь выращиваются и другие культуры. В экспериментальных целях был посеян горох, который показал хорошие результаты и доказал возможность совместного выращивания с хлопком. Это позволяет более эффективно

использовать земельные ресурсы. Также в хозяйстве выращивается лук. Культура, требующая относительно небольшого количества воды. При посеве в декабре урожайность значительно увеличивается. После сбора урожая земли повторно используется под хлопчатник, кукурузу и другие культуры, что обеспечивает многократное использование одного участка в течение сезона. Это были главные новости аграрного сектора страны. Вы слушали рубрику «Агронюс» на радио «Овози Тоджик» на волне 105.5 FM. С вами была Уголой Анвари. Спасибо, что были с нами.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу возжег твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей, души моей. Таджикистан – страна туризма. Отдохнуть от цивилизации, на время отключить мобильный и остаться без интернета. Это иногда самый лучший и полезный отдых, особенно здесь, в горах Таджикистана, где свой микроклимат. Лучший отдых – это на природе, а в палатке или отеле – это уже на выбор каждого. Жители Таджикистана стараются летом уехать из душных городов, туда, где более комфортная температура, например, в горы. Экотуризм в республике с каждым годом становится все популярнее. Города – каменные джунгли. Летом в плюс 40 и выше хочется на природу, туда, где прохладнее. Жители Таджикистана спасаются от зноя и духоты в горах. Полчаса от Душанбе – уже другой климат. Горы дают приятную прохладу. Здесь Искандар Джалилов построил экодом. Это не бизнес-проект, а место, где можно приятно провести время в гармонии с собой, семьей, друзьями и природой. Тут и фруктовая зона, цветочная и мостик для влюбленных. Еще есть место для встреч. Некоторые посетители называют его лобным местом, где по вечерам можно разжигать костер. Здесь безумно красивые звезды. Именно в этом месте они кажутся намного ближе и ярче. Это романтичное место. Здесь натуральные камни, привезенные с Ашта, рассказал Искандар Джалилов. Светильники из веток яблока, раковины из казана, камни со дна горной реки. Отдыхаешь не только телом, но и душой. После шумного города многие жители Душанбе едут именно сюда. У нас много гостей, которые могут позволить дорогие квартиры, но они приезжают сюда ради воссоединения с природой. Государственный заказник Алмасы находится на высоте свыше 2000 метров над уровнем моря. Температура воздуха здесь всегда ниже градусов на 10, чем, например, в городе. Охлаждает еще и ветер заснеженных верхушек гор. Чистый воздух, пожалуй, главное, за что любят это место туристы. Заказник был создан 40 лет назад для сохранения генофонда и восстановления мест произрастания редких видов растений Таджикистана, входящих в Красную книгу. Следим здесь за проживанием и проведением медведей-барсов, сообщает егерь Мурод Орипов. Правда, в горной реке не искупаешься, вода в ней ледяная. Она берет начало с горных вершин. Ну и необходимо соблюдать некоторые правила. Охотиться на зверей нельзя, а рыбачить тоже. Это природный заказник. Но отдыхающим разрешено ставить палатки. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, туристов в этом году совсем немного. И все местные... Раньше туристы посещали Гисар, чтобы увидеть исторические крепости, узнать о быте людей, но в последнее время все больше гостей отправляется в горы, и все популярнее становится экотуризм. К нам едут в основном гости из России, Казахстана и США. У нас 16 зон отдыха, 6 санаториев. Есть и другие предложения, отметил заведующий отделом по развитию туризма города Гисар Мухиддин Саидов. Отдохнуть от цивилизации, на время отключить мобильный и остаться без интернета. Это иногда лучший и самый полезный отдых, особенно здесь, в горах.
здесь свой микрофон.

Хотите увидеть семь чудес света? Для этого нужно побывать в Арзобском ущелье, одном из самых красивых в горах Средней Азии. Пожалуй, не найти еще такой удивительный уголок, где на сравнительно небольшой территории длина ущелья 70 километров, столь много необычного. Не случайно бассейн реки Варзоб, название которой можно перевести как «вода, бегущая сверху», место паломничества многочисленных любителей отдыха на природе. Здесь находится и крупнейшая в Таджикистане туристская база, и альпинистский лагерь с одинаковым названием, который дала им горная река. Но ущелье плодотворно служит людям не только для отдыха и спорта. Варзоб – это и полезные ископаемые, и щедрые пастбища, и каскад гидроэлектростанций. Сама река денно и ношно поит горной влагой жителей Душанбе. Своим водным богатством Варзоб обязан ледникам в Гисарском хребте. Их свыше 100, но все они невелики, и поэтому многие не имеют даже названия. А где же обещанные чудеса? Есть и они. Вот, например, одно из них – Сиама, голубой приток Варзоба. Такого лазурного цвета, какой у чистейших вод Сиамы, наверное, нет больше ни одной реки. Начало они берут на высоте 3300 метров из ледника с поэтическим названием «Медвежий замок». На своем 20-километровом по протяженности головокружительном спуске река ниспадает с горных теснин на более чем 2000 метров. Вершины в районе Сиамы от 1 до 6 категории сложности – прекрасный учебный поликон для горных туристов и альпинистов. Их лагерь и расположился поблизости от места впадения Сиамы в Варзоб, в боковом тенистом ущелье Сала-Работ. Самая высокая из окружающих вершин – пик Газнок. Он немного не дотягивает до 5000 метров. Бассейн реки Варзоб известен обилием осадков, но рекорд держит плато Харамкуль, что на высоте около 3000 метров, в верховьях Майхуры, еще одного притока главной водной артерии ущелья. Харамкуль считает полюсом осадков в Средней Азии. Это самый снеголавинный участок в горах Таджикистана. Несколько десятков лет здесь функционирует снеголавинная станция, которая бывает отрезана полгода от внешнего мира заносами 5-метровой толщины. Работники станции изучают жизнь и поведение белых тигров – гор, как называют лавины. Их наблюдения чрезвычайно важны для народного хозяйства Центрально-Азиатского региона. В бассейне Варзоба немало источников минеральных вод, особенно типа нарзан. Но наибольшую ценность представляют горячие радоновые воды Ходжа-Обегарма. Около 40 источников с температурой от 45 до 97 градусов выбывают в небольшом боковом ущелье на высоте 1500 метров. Функционирующий из них бальнеоклиматический курорт известен далеко за пределами республики. Он единственный в мире, имеет лечебницу на естественном радоновом паре, обладающем поистине волшебной целебной силой. В окрестностях Здравницы на высоте 2200 метров расположен туристско-горнолыжный городок. На снежном плато даже в зимнее время солнечно и безветренно. А на той стороне ущелья, в верховьях притока Варзоба-Такоба, другое горнолыжное плато Сафет-Дара. Здесь со временем будет построен крупный туристическо-спортивный комплекс. На высоте около 2,5 километров расположился зимний туристский приют, где к услугам любителей активного отдыха открыт пункт проката горнолыжного инвентаря. Среди многих чудес заоблачных высот – горная ботаническая станция, что в небольшом ущелье Кандара. Вызывает восхищение каждого туриста висячие на обрывистых горных склонах сады. Территория станции невелика, но на ней сосредоточена почти десятая часть цветковой флоры СНГ. Из них более 20 видов нигде больше не встречается. Чуть ниже Кандары, в боковом ущелье Зимчурут, круглый год зеленеет роща эльдарских сосен с острыми и тонкими иглами. Таких деревьев в естественных условиях также больше нигде не найти.
Еще одно боковое ущелье Оджук, воды которого пенится, как игристое шампанское, известно своими могучими платанами. Это место паломничества душанбинских туристов в любое время года. Подлинным же украшением Варзоба стало славящееся долгожительством Арча. Самые старые патриархи гор начинали жизнь еще во времена походов Александра Македонского в Среднюю Азию. Вся эта растительность, а на склонах ущелья произрастают грецкий орех и алыча, яблоня и миндаль, тополь и шиповник, более 5000 видов растений, в числе которых немало лекарственных, очищает воздух, насыщает его ароматом, создает здоровый микроклимат. Варзоб красив и неповторим в любое время года. По-своему прекрасны его вершины и ущелья, рощи и водопады в летнюю пору, когда накал среднеазиатской жары достигает своего пика. Кажется, все многообразие живописных красок вобрала в себя палитра ущелья в это время года. Солнце здесь не жжет так яростно, как в долинах. Дышится легко и бодро, шагается по горной тропинке. А за очередным поворотом новые пейзажи, еще более чудесные, солнечные, яркие. Но волшебная тропа манит, зовет вперед, все выше и выше к перевалам, где еще заметно белеют снежные пятна, которые с каждым летним днем становятся все меньше от палящих лучей солнца. Это мой край, мой Таджикистан.

ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

0: Народные промыслы Таджикистана.
1: Уважаемые слушатели, сегодняшний наш рассказ о художественной резьбе в Таджикистане. Декоративно-прикладное искусство таджиков с древности известно выдающимися образцами художественной обработки камня, дерева, кости и ганджи. Резьба по дереву в Таджикистане, или кандакури, делится на резьбу барельефов кандакури барджаста, прямую гладкую резьбу кандакури хамвор, глубокую резьбу чхур, резьбу декоративных решеток дутарафа, закрытую резьбу руйбаст. Художественная резьба – один из древнейших и наиболее распространенных видов декоративного искусства. Способ художественной обработки дерева, камня, кости, ганджа, алебастра, терракоты, лака и других материалов путем вырезания. Один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства в Таджикистане – резьба по камню сангтаруши, сангкури, хакоки. На территории Таджикистана имеются многочисленные памятники культуры греко-бактрийского периода времен правления Кушан, сасанидов и саманидов, которые показывают высокий уровень искусства резчиков по камню тех времен. Более позднюю эпоху тимуридов в архитектуре зданий, резных фигурных колоннах, фризах, панелей и других сооружений на огромных плитах были продолжены многовековые традиции резьбы на основе традиционных растительных и геометрических орнаментов. Резьба по ганджу – гачкури – вид украшения зданий как интерьера, так и экстерьера, развит в Таджикистане со средних веков. Художественная резьба по ганджу применялась во дворцах Хульбука, Пинджикента, Шахристана, Тахти-Сангина, Аджинатепе и других средневековых городов. Сюжетами ганджкури являлись изображения деревьев и плодов, животных, пернатых женщин. Как и у многих народов, популярно было изображать грозди винограда и лозу. Из ганджа также делали ажурные резные решетки и другие прекрасные элементы. Художественная резьба по дереву чупкури, конечно же, была не менее развита на территории проживания таджиков. Из ганджа также делали ажурные резные решетки и другие замечательные элементы. Надо это было просто видеть. Художественная резьба по дереву чупкури, конечно же, была не менее развита на территории проживания таджиков. Резьба применялась при украшении колонн зданий в кишлаках Фарс, Фатме, в Курут, Обурткурт и Мехраб Искадара, это в Зиравшане. Яркими образцами чупкури являются резные двери мавзолеев Чашма Аюб, это Бухара 14-15 века, Гурюмир, это Самарканд, Бобутаго, Урачубе, сегодняшний Саравшан. Орнаменты типа гирих, сложный геометрический орнамент, составлены из стилизованных прямоугольной и полигональной фигуры линии, заполнены узором из стилизованных растений и цветов. Приход исламской культуры в регион ознаменовался отказом от сюжетной резьбы и росписи и тотальным переходом к условно отвлеченному орнаменту в художественной резьбе. Резьба стала в основном использоваться при декоре перекладин, панно, колонн и консолей. Также используется смешанная техника работы по ганджу, художественная резьба и роспись. Этот метод называется гульганж. При этой технике мастера используют ряд характерных технических приемов. Заминкор – прямой срез узора с плоским фоном. Вулапардос придает геометрическим и растительно-цветочным узорам овальную форму. Среди ярких примеров искусства резчиков по ганджу из Саравшаны, которые специализировались в этой технике, гульганж можно назвать панно в доме Мазбута из Саравшан. Техника трехгранно-выемчатой резьбы пахтапардос является основной резьбе по ганджу. Она также используется дополнительной отделкой поверхности орнаментальными мотивами побегов растений, листьев, линий. Табакопардос. Также можно назвать другие характерные черты стиля. Двухслойная резьба, чокопардос, цветок с листками, гуль, замкнутые розетки, турунч, стрельчатые элементы, лоламадохиль, миниатюрные башни, гульдаста. Художественная резьба по дереву применялась для украшения надгробий и фризов надписями, колонн, балок, решеток, столиков и другой мебели. Мечети Хавзи Сангин, Дальони Боло из Таравшан, Джоми Худжан и Сух из Фара представляют собой настоящие историко-архитектурные памятники во многом благодаря искусству резьбы по дереву Таджикистана. На Памире резьба по дереву применялась для украшения интерьеров жилищ, перекладин для подвешивания туш овец и коз, бузовес, бучкигич, балок с рогами, кучкурак, овак, круглых сундуков, чордон. По многообразию насыщенности извивов, количеству узоров и растительных орнаментов на входных дверях или воротах определяет статус хозяина дома, поэтому ремесло резчика ценится в Таджикистане очень высоко. В каждой области резчики по дереву умудрялись создавать свой неповторимый орнамент. И любой скажет, это мастер из Исфары, тот из Гарма, а этот еще только начинающий. Мы не знаем, откуда он. Искусство резьбы по дереву древнейшее из ремесел на Востоке. Резьба в Таджикистане представлена несколькими видами –

Лучшими мастерами всегда считались резчики из Урачубе, современный Старовшан. Они применяли характерные технические приемы – заминкор, прямой срез узора с плоским фоном, люля-пардос. Они придавали геометрическим и растительно-цветочным узорам овальную форму. Ведущим мотивом в резьбе по ганджу является пахта-пардос, соответствующий технике трехгранно выемчатой резьбы, а для табака-пардос характерна дополнительная отделка поверхности орнаментальными мотивами побегов растений, листьев и линий. Другие виды мотивы – чока-пардос – это двухслойная резьба, гуль – многолепестковый цветок, турунч – замкнутые розетки, лола-мадохил – стрельчатые мотивы, гульдастар – миниатюрные колонки-башенки. В современном искусстве Таджикистана применяется резной ганч в декоре интерьеров и экстерьеров театра оперы и балета имени Садриддина Айни, библиотек и чайхан, особенно Рухат и Новый Наврузкох. В современных парках это беседки и навесы, искусственно выполненные современными устоганчами. Санктаруши, Санкури, Хакоки – резьба по камню – один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства. Памятники культуры греко-бактрии, кушан, сасанидов, саманидов свидетельствуют о высоком профессионализме резчиков по камню. В каменных деталях украшены надгробных плит, резных фигурных колонн, фризов. Панели тимуридской поры широко использовались растительные и геометрические орнаменты. В городах Худжанд и Старовшан мастера, изготавливающие орнаментированные мраморные блюда и надгробия, возродили эти давние традиции и в наши дни. Сегодня на любом базаре в Таджикистане проворные резчики быстро смастерят забавные фигурки или украшения из дерева на ваших глазах. Стоит только попросить. Эти нехитрые сувениры надолго сохранят в памяти посещение такой пестрой, шумной и добродушной страны, как наш Таджикистан.

0: Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей, души моей.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Русский блок» радио «Овозди Тоджик». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Адулат Азизова и ведущая программы Ятахмина Амонова и Мутабари Нумунджон. Сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса события в этом выпуске. Рассмотрены проекты в сфере солнечной энергетики в Таджикистане. В Душанбе обсуждены вопросы развития городской транспортной системы. Караван Матери Единства посетит Яванский район. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Обсудили 15 июня в Душанбе министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума и вице-президент компании Power China Group Чен Гуанфу, сообщает пресс-центр министерства. Стороны рассмотрели реализацию совместных проектов, привлечение новых технологий, развитие энергетической инфраструктуры страны. Обсужден ход выполненных на сегодняшний день работ, результатов этапов подготовки проекта, а также другие экономические и технические нюансы, связанные с реализацией проекта. Рахмедин Саломзода провел встречу с делегацией Европейского банка реконструкции и развития. Об этом сообщает отдел информации аппарата председателя города Душанбе. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с развитием транспортной системы города Душанбе, а также расширением сотрудничества между исполнительным органом государственной власти города Душанбе и Европейским банком реконструкции и развития. В ходе встречи собеседники рассмотрели вопросы реализации инфраструктурных проектов в сфере дорожного хозяйства и транспорта, внедрение современных цифровых программ для моделирования транспортных систем, управления дорожным движением и снижения транспортных заторов, а также использование передового международного опыта в целях повышения эффективности городской транспортной системы. Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных проектов в области развития транспортной инфраструктуры, а также к дальнейшему улучшению условий дорожного движения в городе Душанбе. Посетил Яванский район. Участников акции встретил председатель района Икромедин Вализода, который ознакомил гостей с социально-экономическими достижениями и производственными возможностями местных предприятий. Особое внимание было уделено одному из ключевых промышленных объектов района, предприятию Мухирсемент. Его производственная мощность достигает более 30 тысяч мешков цемента в сутки. Продукция реализуется в разные регионы страны. На предприятии создано более 70 постоянных рабочих мест, в том числе для женщин. Представительницы каравана «Матери Единства» отметили достойные условия труда и применение современных технологий. Они оценили вклад предприятия в развитие занятости населения и национальной промышленности. Офис всех городов и районов страны примут участие во втором туре республиканского конкурса «Таджикистан. Родина. Любимая моя», сообщили в Министерстве культуры республики. В 5 номинациях первого тура приняли участие 6245 человек, из которых 2677 человек прошли в последующие туры. 320 человек прошли из Горно-Бадахшанской автономной области, 632 из Сагдийской области, 896 из Хатлунской области, 421 из городов и районов республиканского подчинения и 408 из Душанбе. Конкурс проводится по следующим номинациям: композиции, сочинения, пение, музыкальное мастерство, изобразительное искусство, дизайн. В 2026 году из резервного фонда президента Республики Таджикистан на проведение конкурса выделено 8 миллионов 260 тысяч саманин. Уважаемые радиослушатели, но теперь перейдем к зарубежным новостям. В аэропорту Дубая таможенные инспекторы обнаружили брошенный чемодан, внутри которого находились более 200 редких животных. Необычная находка была сделана во время планового досмотра багажа, сообщает Tengri Travel со ссылкой на The National News. Подозрительный чемодан привлек внимание сотрудников таможни. После его вскрытия инспекторы обнаружили десятки живых животных, перевозившихся в ненадлежащих условиях. По данным таможенных органов, в багаже находились 129 ящериц, 50 лягушек, 36 скорпионов и 8 змей. Таким образом, общее количество животных, обнаруженных в чемодане, превысило 200. Все выживших животных незамедлительно передали специалистам Министерства изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов. В настоящее время им оказывается необходимая помощь. Включили в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. Как передает Репорт, об этом сообщает издание «Ла Стампа» со ссылкой на выступление премьер-министра Италии Джорджо Мелони в соцсетях. «Мы стали первыми в мире, кто получил это признание, которое подчеркивает нашу идентичность и самобытность», отметила политик. Издание отмечает, что такое решение ЮНЕСКО является уникальным, так как впервые в список нематериального кухня наследия вошла не отдельная категория блюд, а национальная кулинарная традиция в целом. В самой организации подчеркнули, что итальянская кухня соединяет в себе принципы устойчивого развития и биокультурного разнообразия. Отмечается, что итальянская пицца ранее уже была включена в этот перечень. Признание ЮНЕСКО откроет новые возможности для продвижения итальянских продуктов, позволит развивать рабочие места и развивать регионы. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он –

Сегодня Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. Его отмечают люди, безвозмездно оказывающие помощь обществу. Дата принята в 1985 году Генеральной Ассамблеей ООН. В связи с этой датой в Таджикистане намечен ряд мероприятий. Следует отметить, что волонтерство формируется на идеях добровольности, сострадания, солидарности. Эти ценности лежат в основе множества программ, акций и инициатив, охватывающих различные сферы жизни общества, от помощи нуждающимся до защиты экологии. Добровольцы вносят вклад в развитие социальных и культурных программ, создают благоприятную атмосферу для улучшения качества жизни и охраны окружающей среды. В Таджикистане волонтерство стало неотъемлемой частью общественной жизни с начала 2000-х годов. На первых порах волонтеры занимались пропагандой здорового образа жизни среди молодежи. Однако с развитием волонтерского движения их участие в различных акциях и проектах стало более разнообразным и значимым. Одним из важнейших направлений является экологическое волонтерство. Волонтеры активно участвуют в акциях, направленных на сохранение природы, повышение экологической осведомленности населения. Ярким примером является акция «Один день без пластиковых пакетов», которая проводится с 2019 года. По словам сотрудника Ассоциации экологов Комитета по охране окружающей среды Джамалидина Якубова, волонтеры принимают участие в экологических инициативах как на уровне столицы, так и в других регионах страны. Волонтеры также активно участвуют в акции «Чистота берега», где их труд способствует очистке берегов рек от мусора. Однако, как признали сами организаторы, в постковидный период работа студентов-волонтеров была менее активной, что требует дополнительных усилий для вовлечения молодежи. Для дальнейшего развития волонтерского движения в области экологии в 2022 году при Комитете по охране окружающей среды был создан клуб «Эко-волонтеров». Этот клуб не только привлекает студентов и активных граждан, но и служит платформой для повышения экологической культуры. В его рядах сегодня стоят студенты медицинского университета, аграрного университета, технического университета РТСУ, а также представители творческих и общественных организаций. С целью повышения квалификации профессиональных знаний в апреле 2024 года для членов клуба был проведен семинар с участием эксперта из России Тимофея Меньшикова, организатора проекта «Чистые игры». Это мероприятие помогло волонтерам понять основные принципы экопроектов, подготовиться к участию в различных акциях, отметил Джамалидин Якубов. В нескольких городах Таджикистана была проведена акция по очистке берегов, рек и жилых массивов от твердых бытовых отходов. В этой акции приняли участие более 300 человек, включая школьников, студентов и жителей различных районов. Члены эко-волонтерского клуба активно участвуют в международных экологических форумах и конференциях, таких как Душанбинская водная конференция, Международная конференция по защите ледников. Мероприятие предоставляет волонтерам уникальную возможность обмениваться опытом и знаниями с международными экспертами, а также углубить свои знания в области защиты окружающей среды. Для удобства участников клуба эко-волонтеров создана группа в Telegram, где более 30 человек получают информацию о предстоящих мероприятиях и акциях. В этой группе публикуются новости на таджикском, русском и английском языках, что позволяет обеспечивать широкую доступность информации для разных групп населения. Следует напомнить, что важным шагом на пути развития волонтерства в стране стал закон Республики Таджикистан о волонтерской деятельности, который был принят в 2013 году. Этот закон стал основой для создания условий, в которых волонтеры могут работать в различных сферах, обеспечивая законную защиту их прав. В 2014 году создано уполномоченное ведомство для координации волонтерской деятельности, что значит значительно повысила ее организованность и эффективность. Это важный момент, когда можно еще раз оценить вклад людей, которые своей безвозмездной помощью делают мир лучше. Волонтерские организации, включая эко-волонтеров, играют ключевую роль в улучшении экологической ситуации, пропаганде здоровья.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Уважаемые слушатели, в сегодняшней музыкальной передаче мы расскажем о величайшем таджикском композиторе Фирузи Бахори. И вот что сказал сам композитор: «Я всегда считал себя таджикским композитором».

известный таджикский композитор Фируз Бахор. Практически вырос в оперном театре, но начал заниматься музыкой довольно поздно, в 11 лет. И именно благодаря маме, которая мечтала видеть сына известным музыкантом, каковым он стал в будущем. Фируза Бахора называют одной из знаковых фигур композиторского сообщества. «Он достойно представляет музыку своей страны в мире», — сказал про него Родион Щедрин, один из крупных известных композиторов второй половины XX века. Фируз Бахор родился в семье оперных певцов и практически в театре. Его отец Хаджи Ахмедов, кстати, о котором мы не раз рассказывали в своих передачах, обладатель высокого мужского голоса, в общей сложности исполнил более 70 партий и был первым, кто солировал песни и романсы таджикских композиторов. Благодаря своему лирическому сопрано, его мама Малюк Бахор великолепно исполняла известные партии Бизе, Чайковского, Римского-Корсакова. Фирузу также пророчили карьеру оперного певца, но он стал музыкантом и начал заниматься музыкой совершенно неожиданно, когда ему было 11 лет. Для обучения игре на фортепиано довольно поздний возраст. Мама вдруг решила, что мне надо заниматься музыкой. Может быть, она хотела таким образом увести меня от улицы, задается вопросом музыкант. Мама мечтала, чтобы ее сын стал великим музыкантом. Фируз поступил в Душанбинское музыкальное училище. Именно там родились его первые произведения – два памирских танца для эстрадного оркестра и фортепиано. Тогда его учителем был известный композитор Юрий Тер Осипов, который очень любил и ценил таджикскую народную музыку. После Фируз Бахор 3 года проучился в Гнесинке. Ну а мы, уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию партию в исполнении «Малюк Бахор». И продолжим свою передачу.

Музыкальную жизнь Фирус Бахор ворвался в 1970-е годы подобно ракете, стремительно и ярко. Уже первое его оркестровое сочинение приносит ему большой успех. Исполненное на молодежном пленуме Союза композиторов в Москве в 1971 году симфоническая поэма «Мараканда». Так назывался в древности город Самарканд. Была встречена овациями. После долгого требования публики симфония была повторена на бис. Потом «Мараканда» будет исполнена во многих странах мира. Будут изданы партитура и грампластинки. Сделана запись на всесоюзном радио. Музыковеды будут изучать это яркое национальное произведение и писать о нем восторженные статьи. А композитор, взрослее мужа, будет создавать одно сочинение за другим. Принимая участие во всесоюзных пленумах, он всегда представлял себя как таджикский композитор.

После окончания Ташкентской консерватории Фируз Бахор вернулся в Душанбе. У меня была хорошая двухкомнатная квартира в Ташкенте, была работа. Но я ощущал себя таджиком, и мне хотелось писать таджикскую музыку, рассказывает Фируз Бахор. Он стал свидетелем становления музыкальной жизни в Таджикистане. При нем организовывалась филармония, симфонический оркестр. Начали приезжать с концертами пианисты. Композитор в течение нескольких лет был ответственным секретарем Союза композиторов Таджикистана и членом его правления. Преподавал в Институте искусств, выступал со статьями в музыкальных журналах и газетах, встречался со слушателями в самых отдаленных районах республики. Чтобы писать музыку, интересную для таджикского слушателя, Фируз Бахор увлекся шашмакомом и долгое время работал в этом стиле. Именно в то время был написан «Маком Наво». Работая над данным произведением, композитор вдохновлялся творчеством Рудаки и Авиценны.

«Шашмаком» — это великое музыкальное явление, отметил композитор, вспоминая свои фольклорные экспедиции в Бухару и Самарканд, где вместе с ученым-этнографом Атамуродом Мурадовым они открывали огромный художественный потенциал народа. Позже композитора заинтересовала религиозная восточная музыка. В то время его больной матери поставили страшный диагноз, который стал большим потрясением для молодого композитора. Оттого в его тогдашних произведениях присутствовал мрачный фон и мистическая идея, которая была созвучна его мыслям и чувствам. Именно тогда Фирус Бахор полюбил традиционную памирскую ритуальную музыку мадо. Композитор признается, что ему удостоилось решать очень сложные задачи в таджикской музыке. Этот период жизни он считает одним из самых счастливых. Он уверен, что таджикскую оперу, таджикский театр можно сделать достоянием культуры не только своего народа, но и всего человечества. Польский композитор Зигмунд Краузе, прослушав сочинение Бахора, отметил, что у него мастерски получается сочетать стилистические особенности музыки Баха с таджикской национальной традицией. «Я всегда считал себя таджикским композитором. Мои родители – таджики. Я родился и рос в Душанбе, прожил там практически всю свою жизнь. То, что я переехал – это просто факт моей биографии», – отмечает Фирус.

0: Ну и, конечно, лучше всего об этом замечательном композиторе и музыканте расскажет Куршет Низоми. В чем его особенность?
1: У нас с ним было две встречи. Будь доспоминаемый президент Союза композиторов. Мы отмечали его 75-летний юбилей. И с чего хочу начать? Сейчас его творческая биография композитора начинается столь стремительно и, как говорится, счастливо, как у Фируза Бахора. Это связано прежде всего с его симфонической поэмой «Мараканда», которая увековечила и утвердилась в музыке в самом начале творческого его пути. Но, само собой, не так часто взыскатели аудитория так требует исполнить на бис такое крупное симфоническое произведение, как «Мараканда». Но он был так был встречен с произведением «Мараканда» в Москве, в других городах, в Ташкенте, вообще в других республиках постсоветского пространства и за рубежом. Эта поэма украсила программу многих фестивалей, советских фестивалей, я имею в виду. Ну и как впоследствии отмечал тогдашний президент Союза композиторов СССР Тихон Хреников, он как отмечал, что «Мараканда» продемонстрировала перед английской публикой, зарубежной публикой многонациональную палитру советской музыки. Фируз Хаджиевич, он, как мы знаем, родился в городе Душанбе в 1942 году.
0: Он обречен был.
1: Да, он в семье таких известных оперных певцов, Хаджи Ахмадова, народного артиста Таджикистана, и Мулука Бахора, ее мать, которая тоже была известной оперной певицей. И его детство было богато музыкальными впечатлениями, вот, благодаря этим родителям. С детства он воспитывался в театре. И не вызывало сомнений, как бы отметили, что с ранних лет он приступал во всем и обучался, прежде всего, игре на фортепиано. Uh-huh. И он как исполнитель очень хорошо себя проявил, и в дальнейшем, который способствовал становлению как композитора. Он в Душанбинском музыкальном училище занимался сначала по классу фортепиано, затем продолжал совершенствоваться в исполнительском мастерстве в музыкальном педагогическом институте имени Гнесиных. Ну, и необходимо отметить выдающегося композитора, педагога, который воспитал целую плеяду таджикских композиторов, это Юрий Тир Осипова. И уже в студенческие годы в институте Гнесиных он создает симфоническую поэму, получает за это симфоническую поэму диплом лауреата всесоюзного конкурса. Вот. Именно хорошее знание к возможности фортепиано благотворно привело его жанровых пристрастий молодого автора, в частности, его интерес к камерной музыке. Чем отличается не только камерной музыке и симфонической музыке, но и его произведения особенно для кинофильмов, спектаклей.
0: Угу. То есть он многожанровый композитор.
1: Например, его соната для виолончели, которую в 68-м году написал, это на первый взгляд кажется ученическим, но обладает значительными художественными достоинствами.
0: Угу.
1: Другая его соната для скрипки, фортепиано неоднократно исполнялась в Москве и за рубежом, и ряд других его произведений камерной музыки. Значительные сочинения в творчестве. «Три рубаина» слова Абулькасима Лахути для голоса и фортепиано является как относительно редким, но интересным обращением Фируза Бахора к жанру романса.
0: Uh-huh.
1: Это, можно сказать, что продолжение тех традиций композиторов, которые писали романсы, ну, в основном это были Фазил Салиев, Зюдло Шахиди, Шарафутдин Сайфетдинов, которые положили основу. Если считать основоположником симфонической музыки, это действительно был Фазил Салиев, и он продолжил. И вот камерные инструментальные сочинения Фируза Бахора при всей, это как с музыковедской точки зрения, при всей строгости форм являются особенностью этого жанра, обогащены красками таджикского мелоса. Это проявляется и в интернациональном, и в метрологическом строе его музыки, вот, создаваемый так средствами современного языка. Это представляет особую ценность камерной музыки Фируза Бахора. Он всю жизнь сохранял такое ярко выраженное увлечение камерной музыкой. После сочинения симфонической поэмы «Мараканда» все чаще обращался к симфоническим жанрам.
0: Uh-huh.
1: Им написано симфония номер 1 небольшого симфонического оркестра. Это монументальное, такое сложное по форме произведение, является этапным творческой биографии композитора. И что особенно, в его основу положены музыкальные образы Шашмакома. И хотя автор никогда не цитирует ни одной мелодии из этого грандиозного цикла Шашмакома, со всей очевидностью ощущается строй Макома, которым насыщена так симфония и, прежде всего, Макома в Бузруке и Рок. Но симфония отличается серьезностью.
0: То есть он уже обращался и к Шашмакому?
1: И Шашмакому, да. В Впоследствии он начал писать кантаты. Например, кантата «Зери парчамиту» под твоим знаменем на стихи Мохаммаджо Рахими. Ну и другие кантаты, написанные для голоса сопрано, хоры Большого симфонического оркестра, являются многочастными, так и четырех частей, которые следуют одна за другой без перерыва. И, ну, общий смысл этого произведения – это ясность, искренность, ну, как говорится, демократичность. Творчество Фируз Бахурова питает традиции вот именно подлинной народной музыки, как бы отметили, что обращался к жанру шашпахома. Но об этом можно сказать, что свидетельствует, например, его памирские песни. Обработки для голоса и фортепиано он написал в 1969 году. Сделанные с большим таким вкусом, с бережным отношением. Понимаете, вот он, особенность памирских песен его так обращается бережно к народным подлинникам. А обработки вот так раскрывают те замечательные художественные богатства, вот, которые вот, таятся в одноголосном традиционном народных мелодиях. Ну и к числу наиболее симфонических сочинений Фируз Бахура можно отметить вторую его симфонию для струнного оркестра. Там он рассказывает о сложности явления человеческого бытия, о самых тонких и глубоких сторонах внутреннего мира современного человека. Ну, ярким праздничным сочинением, посвященным там тогда знаменитым событиям образования Советского Союза или Октябрьской революции, и являлась его кантата «Тарунай Октябрь» для хора, солиста и симфонического оркестра, которая она очень имела большую популярность. И впервые тогда он обращается, еще в более молодом возрасте, это одноактный балет «Прекрасный Дуалруни». Написан поэме Амира Хасрова Дехлави, Дуалруни и Хизерхон там. Это вот эта светлая такая чистая музыкальная повесть о влюбленных вызывает в памяти такую, как сказать, тонкую, изящную, живую восточных миниатюр. Но он больше работал также в массовых жанрах. Им написано множество песен, музыка к драматическим спектаклям, например, вот «Дуэль», «Дом Бернарда Альбы», «Айни», кинофильм так, «Семейн дела Гаюровых», которая так была известна. «Кто поедет трусковее, скажи, что любишь меня, счастье рядом», «Юности первое утро», «Авиценна», «Сегодня всегда семейные тайны», «Вершина» и другие. Ну, он в очень молодом возрасте, в 1971 году уже был членом Союза композиторов СССР, и был удостоен так звания лауреата Ленинского комсомола Таджикистана области литературы и искусства вот именно за симфоническую поэму «Мараканда» и кантату «Зери парчамиту». И тогда, и сейчас можно отметить, что сочинения Фируз Бахура звучат далеко и за пределами Таджикистана. Часто исполняется за рубежом, так как он сейчас в данное время со своей супругой Эрной Робертовой Гейзер, очень прекрасный музыковед, который воспитал целую плеяду музыковедов Таджикистана. Очень много сделал для изучения таджикской музыки, симфонической музыки. Ну, они гастролируют. Например, он, помню, с 1996 года он переехал в Германию, в городе Берлине он живет. Там же он начался новый этап, как можно сказать, в творческой жизни. В 1997 году он дал первый такой авторский концерт в Берлине. И его, начиная с 1999 по 2008 годы, были проведены около 29 концертов. Это очень грандиозно. Из его произведений в Берлине, Гамбурге, Бремене, Котбусе и других городах Германии. И, между прочим, при участии такой американской певицы Доротеи Файн, иранской певицы Гити Хосрови, когда последний приезд Устод нам мне рассказывал, что в Англии, исполняя на таджикском языке американская оперная певица, это был такой ажиотаж, так необычно.
0: То есть он еще сегодня пропагандирует таджикскую музыку за рубежом?
1: Ну, он с 2000 годов они вместе с супругой Эрной Гейзер там стали, там, он стал председателем так, герман-таджикского общества, которое действительно оказывает такое важное содействие пропаганде таджикской музыки за рубежом. И, можно сказать, они участвуют во многих симпозиумах, в концертах. Ну, еще помню, что в январе вот 2008 года он прошел праздник 65-летнего юбилея в городе Душанбе. Поэтому, помню, тогда состоялся такой ряд концертов и встреч с ним. Ну, а аудитория, само собой, так весьма тепло встречала любимого композиторства. И особенно отрадно отметить то, что правительство Республики Таджикистан и именно президент Республики, уважаемый Рахмон, поддержал творчество этого замечательного таджикского композитора, удостоил высокой государственной награды Орден Дусти тогда. Ну, как сказать, Фируз Бахур к юбилею тогда, 75-летию Союз композиторов, тогда выпустили сборник статей о музыкальной культуре Эрни Гейзер, супруги. И он сейчас работает над одноактным балетом «Лили Маджнун» и другой «Рубаи Хайяма». Клавир выслал, что если возможность есть, как это интерес, чтобы она ставилась. Но его вот балет «Махоми Ишк», она не сходит с репертуаров оперного театра уже с десятилетиями. И вот каждый месяц обязательно на его представление этого балета приходит очень много поклонников именно из-за красивой музыки, из-за его творчества. Но очень бы хотели, чтобы юбилей он праздновал в своем родном городе. Ну, как тогда мы с ним общались, он по силу возраста уже, хотя очень хочет побывать в Душанбе. Ну, думаем, пожелаем здоровья, будем, да, ждать. будем ждать. Но у него очень обширный репертуар сочинений у него, и для музыкального театра, можно сказать, симфонические произведения, увертюры, там, кантаты. И вот особенно можно отметить, что единственный композитор, который написал 24 прелюдии фуги, это который писал еще Остапонским, Бах являлся. И вот, его 24 прелюдии фуги очень до сих пор пользуются огромным успехом и входят в репертуар почти во всех странах учебных заведений. И очень красивая музыка. Последний приезд он подарил новые свои произведения, симфонии, и были с ним в консерватории, и в Институте искусств, и в Союзе композиторов. И то, что он тогда помнил, вот нашу ведущую пианистку, дирижера, молодого композитора, вот Джанат Хусейнзода, именно он там прослушал, посоветовал. Сейчас она уже за рубежом, композиторскому творчеству, уже 9-летнем возрасте, она сочинила балет детский. Мы очень надеемся, она, несмотря на 14-летний возраст, мы ее приняли в члены Союза композиторов Таджикистана. Это очень одаренная девчонка, ну, как вундеркинд. И именно вот, как говорится, с благословения Фирузу Хаджиевича мы это сделали.
0: Что еще интересного вы можете рассказать? Как о человеке Фирузе Бахури?
1: Мы около 10 дней вместе с утра до вечера гуляли по городу, навестили могилы его родителей. Очень много родственников в Душанбе. Хотя его приглашали, он очень скромный. Он часто рассказывал о своей молодости, вспоминал их поколение композиторов. Дамиду Мухамедова, Миратула Атоева, Шарафдина Сайфидинова, других композиторов, которые вместе учились, работали. И все поклонники творчества целыми днями, как говорится, осаждали эту гостиницу. Ну, особенно он очень соскучился по национальной кухне. Он плов хотел, там, лагман, мы ездили с ним. И многие предлагали угощать, он отказывался. Но он все эти 10 дней больше гулял по городу. Пешком, особенно по вечерам. И он, мы шли с ним, несколько человек сопровождали, и мы молчали, потому что он думал о чем-то своем. Но было у него общение интервью с журналистами, он давал, рассказал о своем творчестве, о своем видении нынешнего состояния таджикской музыки, о новом поколении композиторов Таджикистана, о тех жанрах, которые сейчас у нас очень мало пишутся. И он очень пожелал, чтобы были оперы новые, балеты. Ну вот, к счастью, сейчас последние 2 года это были оперы Амирбека Мусоева, Кудату Яхьяева, Кудату Хикматова. Но ранее были там балет покойного Шухрата Ашурова. Но за последние 5-6 лет уже много создано таких крупных жанров, сложном жанре, оперном балете очень много сочиняется. И другое хочу отметить, что тогда он провел мастер-класс с молодыми композиторами, обучающимися композиторами, которые учились на музыковедческом, на композиторском отделении консерватории. Он давал советы, которые позднее им пригодились, и они стали потом лауреатами вот этого республиканского конкурса «Таджикистан, моя родина». Очень много общался. Тогда он пожелал, чтобы организовали встречу в Институте искусств. Он много лет проработал. Когда мы там учились, преподавал нам. Очень тепло встретили в институте, вот родные стены. Он ходил по классам, вспоминал все. Ну, не знаю, его приезд был приездом воспоминаний. Воспоминания по местам своей молодости, своих родителей. И очень приятно с ним общаться. Несмотря, что уже живу почти 30 лет за рубежом, очень прекрасно говорит на таджикском. Не забыл. Он сейчас он активно, между прочим, пользуется социальными сетями. Мы по мессенджеру, WhatsApp, по Facebook с ним переписываемся, и с Ирной Робертовной переписываемся. Какие-то советы спрашиваем у ее супруги, она очень прекрасный музыковед.
0: То есть связь...
1: Связь есть. И союз композиторов, у меня свои личные, и новый представитель союз композиторов, Абибик Мусузуда, тоже поддерживает. Со всем праздником многие поздравляют, созваниваемся. Ну, всегда спрашиваем о его самочувствии, здоровье, о жизни, о творческих успехах, о каких-то планах творческих. Конечно, он очень тесно сотрудничал с посольством Таджикистана в Германии. И вот его приезд тогда именно правительство организовало через посольство Таджикистана в Германии. Навещает его, поздравляет со всеми праздниками. Но он себя одиноким не чувствует. Многие, когда едут по каким-то делам в Германии, музыканты, какие-то творческие люди, обязательно они заходят к нему домой, к Фирузу Бахору. Какую-то частицу какого-то Таджикистана он сохранил в Берлине именно.
0: Ну, спасибо, Хуршет, за очень интересный рассказ. Но, в свою очередь, мы желаем ему прежде всего здоровья, чтобы еще долгие-долгие годы он служил на благо таджикского искусства, и чтобы все у него было хорошо.
1: Для нас отрадно, что у нас такой известный всемирно признанный композитор, как Фирюз Бахор, Толип Шахиди, Алишер Латифзода, Бенямин Юсупов, так, Борис Пиговат, Парвиз Тураби, Хуршет Ниязи, которые живут за пределами Таджикистана и пропагандируют таджикскую музыку, всемирно признанные композиторы. Для нас это огромное счастье, как говорится, гордость.
0: Что на мировом уровне
1: наши композиторы пишут.
0: Спасибо.

Фируз Бахор написал 4 симфонии, оперу «Омар Хайям», 2 балета «Прекрасная Дувал Рони» и «Маком любви», несколько контакт и хоров, камерную музыку, музыку для кино и театра, произведения для различных музыкальных инструментов. Заметную часть своего творчества композитор посвятил музыке для детей, а пьесы из его альбома для «Зухры» и «Памирские песни» были представлены детской публике в Англии и Италии. За его сочинение «Рисунки по шелку», которые вошли 24 прелюдии и фуги для фортепиано, Фируз Бахор был удостоен премии международного конкурса композиторов имени Прокофьева в 2008 году в Санкт-Петербурге. Фируз Бахор ярко проявлял себя и в кино. Он написал музыку почти к 30 художественным и документальным фильмам. Любители кино наверняка помнят песни композитора Клентом «Кто поедет в Трусковец», «Хромой дервиш», «На перевале не стрелять», «Юности первое утро» и другие. Один из любимых фильмов композитора «Сегодня и всегда». Тогда я написал очень много песен на стихи моего друга Лоика Шерали. Они были записаны на таджикском языке. Считаю, что эта работа у меня хорошо получилась, отмечает композитор. Фируз Бахор много сотрудничал с выдающимися деятелями искусства Таджикистана. Литераторами, режиссерами, балетмейстерами, дирижерами, актерами и исполнителями.

В 2007 году за заслуги перед таджикским искусством Фирус Бахор был награжден в родном Душанбе орденом дружбы, а годом позже за вторую и третью симфонии Союзом композиторов России первой премии Шостаковича. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель культуры Республики Таджикистан». Композитора знают и ценят не только в родном Таджикистане, но и в России. Его сочинения неоднократно звучали в Англии, Франции, Югославии, Болгарии, Италии, Венгрии, Германии. Сегодня композитор живет в Германии и, находясь на заслуженном отпуске, не перестает музицировать и сочинять, выступает с концертами в Гамбурге, Бремене и Берлине. Композитор – это очень хорошая профессия, но ей, конечно же, надо соответствовать. Произошло ли это в моем случае? Судить не мне, отмечает Фирус Бахор. Уважаемые слушатели, вся наша программа была озвучена музыкой замечательного композитора Фируза Бахора. И мы ему желаем здоровья и новых творческих успехов.

А радио «Вози Тоджик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Овози Тоджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Овози Тоджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Овози Тоджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Овози Тоджик».

А радио «Вози Тоджик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Овози Тоджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Овози Тоджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Овози Тоджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Овози Тоджик».